0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: В скором времени Иисус отправился в город под названием Наин. Его сопровождали ученики и большая толпа народу. В то время, когда он подходил к городским воротам, из города выносили покойника, единственного сына у матери, а она была вдова. С ней из города шла многочисленная толпа. Когда Господь увидел ее, ему стало ее жалко. «Не плачь», — сказал он и, подойдя, прикоснулся к гробу. Люди, несшие гроб, остановились. «Юноша, говорю тебе, встань», — сказал Иисус. Умерший сел и заговорил. Иисус вернул его матери. Всех охватил ужас, они стали восхвалять Бога. «Великий пророк явился среди нас», — говорили они. «Бог пришел на помощь своему народу». И рассказ о нем обошел всю Иудею и все окрестности.

Время оно такое. Стоит только в детстве его отпустить, как оно бежит уже так быстро, что не догонишь. И с годами дистанция только увеличивается. Все никогда не успеешь. Поэтому нужно перестать гоняться за ускользающими часами и научиться просто любить своих ближних уже сегодня и уже сейчас.

Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Как часто, друзья, вы сталкивались со спикерами, которые рассказывают действительно качественную информацию, но делать этого совершенно не умеют. Неинтересно, монотонно, однообразно. То есть суть драгоценна, а форма подачи отталкивает. А бывало наоборот. Вроде бы, по большому счету, ничего нового не узнал, а время провел прекрасно. Заурядный материал подавал тот, кто уверенно держит внимание и интерес всей аудитории. Именно вот такое явление, когда мало сути, а подача прекрасна, называется «эффект доктора Фокса». Если коротко об истории его возникновения и сути, дело было в 70-е. Доктор Фокс нанял актера, рассказал ему умные словечки, научил его заумным фразам, научным терминам, причем все они никак не были связаны между собой. Это был набор умных слов, вырванных из контекста. Но поскольку актер был большим профессионалом, смотрелся он уверенно и перед аудиторией держался на все 100. Причем и аудиторию доктор Фокс выбрал не случайную. Это была научная конференция, куда съехались психиатры и психологи со всей Америки. И вот актер читает лекцию. Сплошные двусмысленности, сплошные неологизмы, сплошные противоречивые друг другу заявления. Причем на ту тему, которая аудитории хорошо знакома. Но поскольку информация была представлена в живом, юмористическом стиле, и оратор тепло общался с аудиторией, когда после занятия участники заполняли заранее разработанные анкеты и опросники, оказалось, что большинство людей охарактеризовали оратора и представленный им материал как полезный. А некоторые так и вовсе пошли дальше. Отметили в своих анкетах, что, вероятно, ранее уже читали научные публикации выступающего. Вот такой эксперимент и позволил доктору Фоксу утверждать, что выразительная эмоциональная подача материала бывает важнее самой сути материала. Свое место в истории эффект доктора Фокса все-таки занял. Например, одним из самых ярких примеров воздействия на аудиторию являются выступления Гитлера. Причем выступления эти, по свидетельствам историков, хороши были не потому, что там ярко озвучивались его идеологические взгляды, а потому, что он владел ораторским искусством. Если почитать материал, который он готовил к выступлениям, а такая возможность сегодня есть практически у каждого, можно заметить крайнюю примитивность и простоту всех его высказываний. Но экспрессия, эмоциональность, мимика, жесты, которыми сопровождалась его речь, всегда имели безотказное действие на людей. Эффект доктора Фокса – это многие каналы современного телевидения. Эффект доктора Фокса – это многие современные радиостанции.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Петр Мамонов. Все христианство в любви. Подпоясаться полотенчиком и ножки помыть друг другу. Подлинный смысл жизни – любить. Это значит жертвовать, а жертвовать – это отдавать. Схема простейшая. Любить – это делать, а делать – это отдать. А отдать – значит не лишнее, а от себя. Свое время, денежки, в высшей точке – жизнь.

Макс Лукада. Есть ли что-то банальнее волоса? Кто пересчитывает свои волосяные луковицы? Мы следим за другими своими ресурсами. Сколько у нас денег в банке, бензина в баке, складок на подбородке. Но сколько у нас волосков? Никто, даже самый стремительно лысеющий человек на свете, не додумается ставить крошечный инвентарный номер около каждого своего волоска. Мы причесываемся, стрижем волосы, красим волосы, но мы их не пересчитываем. Только Бог говорит: «У вас же и волосы на голове все сочтены» — Матфея 10:30. То же и с полевыми птахами. Во времена Иисуса ассарий был самой мелкой монетой в обращении. За один ассарий давали двух малых птах. Иными словами, двумя птахами мог обзавестись любой. Но зачем они ему? Для какой цели они нужны? Что они ему дадут? В Евангелии от Луки Иисус заходит несколько дальше. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? И ни одна из них не забыта у Бога. Луки 12:6. За один ассарий можно купить двух пташек. За два ассария, однако, целых пять. Одну птичку торговец дает в придачу. В обществе и сейчас есть свои малые птахи. Неприметные люди, которые чувствуют себя не слишком нужными, легко заменимыми, не стоящими и ассария. Они кооперируются для поездок на работу на автомобиле, а работают в тесных клетушках. Кто-то ночует в картонных коробках на тротуарах, кто-то в своем доме под одеялом. Общее у них то, что все они ощущают свою ничтожность. Целую стаю малых птах вы могли бы обнаружить в китайском сиротском приюте для глухонемых. Китайская политика «один ребенок в семье» ведет к отсеву слабых. Мальчики предпочтительнее девочек, здоровые дети лучше больных. У китайских детей, лишенных речи или слуха, остается совсем мало шансов на нормальную, плодотворную жизнь. Со всех сторон к ним приходит один и тот же сигнал – «ты не нужен». Поэтому, когда кто-то утверждает противоположное, их сердце тает. Джон Бентли, миссионер в Китае, описывает один из таких моментов. Глухим детям из провинции Хэнань, брошенным своими родителями, давали переведенную на мандаринский диалект мою книгу «Ты необыкновенный». В ней рассказывается о Пунчинелло, деревянном человечке из деревни деревянных людей. У ее жителей есть обычай приклеивать звезды на тех, кто чего-то достиг, и кружки на неудачников. У Пунчинелло уже столько кружочков, что новые ему приклеивают просто так, без причины. Но потом Пунчинелло встречает Элаи, своего создателя. Элаи, поддерживая деревянного человечка, советует ему не обращать внимания на чужие мнения. «Это я тебя создал», — объясняет он. «А я работаю без брака». Пунчинелло никогда не слышал таких слов. А когда услышал, кружочки с него так и посыпались. И когда дети в китайском приюте знакомятся с подобной идеей, их мир начинает меняться. Предоставлю Джону возможность описать одну из таких минут. Когда эту книжку раздали детям и персоналу школы для глухих, произошло неожиданное. В какой-то момент все заплакали. Я не мог понять, почему они так реагируют. Американцам идея поддержки слабых как-то ближе. Не так в Китае. Тем более для этих детей, которые практически заброшены и совершенно не нужны своим биологическим родителям, потому что родились неполноценными. Когда они читают, и им вдруг открывается, что каждый из них имеет особую ценность просто потому, что создан любящим Творцом, все как один начинают плакать. И учителя вместе с ними. Это что-то невероятное. А вам нужны такие напоминания? Не может ли быть, что эти слова дойдут до ушей одной из малых птах? Если да, пора заняться этим страхом своей незначительности. Отнеситесь к нему серьезно.
Страх, что вы ноль без палочки, может превратиться в некую программу, установку, разрушив вашу жизнь.

0: Стих дня.
1: Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 стих.
2: Это «Свободное радио».

0: спасения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья. Рано или поздно земная жизнь заканчивается, а потом она имеет либо величественное, либо бесславное продолжение вечности. Как важно не наследить в жизни, а оставить после себя добрый след, отпечаток настоящей жертвенной любви. Примером такого служения был святой апостол Павел. Вот как он описывает завершение своей жизни. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 7 стих. В этих словах нет интонации сожаления. Он не ощущает себя в разбитого корыта, хотя находится в неуютных стенах римской темницы. Нет разочарования в душе и обиды на кого-то. Наоборот, он сосредоточен на выполнении своего призвания. Его дело живет, у него есть продолжение в виде живых людей, любящих его и ревностно выполняющих его дело. Таким был верный сотрудник и ученик Тимофей, который первый прочитал эти строки. Язычники, которым проповедовал апостол Павел, были, мягко говоря, не самыми приятными людьми для иудеев. Служить среди народа, знающих духовные азы, было куда предпочтительнее для него, фарисея из фарисеев. Тем не менее, Павел никогда не променял бы высокое положение делать работу, доверенную Богом, на низкое, выполнять что-то, но без воли Божьей. Однажды знаменитому евангелисту Билли Грэму предложили пойти в политику, где, по мнению его окружения, он мог бы достичь определенных высот. Его ответ был таким: «Я высшее положение на низшее не меняю». Как-то отец привел своего маленького сына к Достоевскому. Он хотел, чтобы мастер оценил перспективность творческой мысли его мальчика. Дима Мережковский прочитал несколько стишков. «Никуда не годится. Чтобы хорошо писать, нужно страдать», — ответил классик. На это отец возразил: «Пусть лучше уж не пишет, чем страдает». Но он все равно выбрал первое. Оказывается, в каждой хорошей, талантливой вещи, будь то написанный стих или книга, пережитое свидетельство, проникновенная проповедь, как у апостола Павла, действенное увещание детей, чуткость супругов, обретающих вновь друг друга, даже с любовью приготовленный борщ на последние деньги, присутствует подвиг преодолевающего страдания. А если его нет, то вещь непримечательна. Наша незаметная верность, наше терпение могут стать тем самым необходимым подвигом веры, в котором ярко проявится Божье действие в спасении других людей. С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
0: Свободное радио.

ты больше, чем жизнь. Мы тянем за нить на грани обмана. Вчера и недавно, это одно. Жажда исправить не давит, но дамы на балах под

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Говорю вам, за всякое пустое слово ответят люди в день суда. Потому что словами своими будешь спасен, и словами своими осужден».
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня поговорим о том, как управлять своим гневом. Вы знали, что ученые доказали, что если не прорабатывать свой гнев, находить причину, источник его, то рано или поздно его сила выстрелит и будет еще больнее. Например, если муж не прорабатывает свой гнев, он неизбежно все больше отдаляется от жены и от других членов семьи. Поэтому женам нужно всегда держать руку на пульсе и уметь помочь мужу. Да, мужикам тоже нужна помощь. Иначе он начинает искать тепло, понимание и поддержку вне семьи. Понятно, что не пройдет много времени, чтобы муж встретил на своем пути искушение, и оно победило бы его. Лучше, чтобы нет. Мы все созданы с глубочайшей потребностью в близости. По моему мнению, главный источник удовлетворения этой потребности лежит в духовной основе, в отношениях с Богом, а затем с женой или мужем, потом уже с близкими другими людьми. Поэтому ищите в ваших отношениях глубокую близость. Вырабатывайте привычку говорить друг другом о своих чувствах. Позвольте себе с мужем или женой быть самим собой. Каким бы непривлекательным вы себе ни казались, и как бы вам не было страшно, позвольте себе говорить друг другу: «Временами мне одиноко. Иногда я падаю духом. Порой мне кажется, что вход в твою жизнь для меня закрыт. Или я обычный человек и не всегда поступаю правильно. Ты можешь мне помочь? Трудно? Еще бы. Не получается? Тогда учитесь и тренируйтесь. Точно так же, как вы учились ходить в детстве. И помните, всегда выбирайте любовь».
2: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Наталья Мелешко. Прощение Божие. Великой грешницей стою я пред Тобой, Всевышний Боже, и о прощении молю, и вижу всю свою ничтожность. И что сказать смогу Тебе, где взять слова для оправдания? И только слезы покаяния в моей изломанной судьбе. И только горькое прости, но разве все прощают это? И только стон в моей груди. Вдруг с неба озарилось светом Голгофский крест, венец и кровь, и взгляд последний замирает ко мне предвечная любовь, прощение Божье простирает.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Притчи Соломона.
1: Все пути человека пред глазами его чисты, но Господь оценивает побуждения.
2: Свободное радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Можно ли изменить вере предков? Знакомые иногда спрашивают меня: «Вот ты по национальности башкирка, а крестилась? Как ты могла изменить вере предков? Ты не уважаешь культурные традиции своего народа?» В ответ мне всегда хочется спросить, какой именно вере предков я изменила. Мои бабушка и дедушка были ярыми коммунистами и свято чтили только марксизм-ленинизм. Мои прабабушка и прадедушка были мусульмане. А если копнуть глубже, веков 5 назад мои предки были язычники и поклонялись верховному божеству Тенгри. Я уважаю, больше того, я очень люблю свой народ и культуру. Но это не значит, что я должна вместе с этим перенимать все его суеверия и предрассудки. Вера — это не то, что достается по наследству, с цветом волос или кожи. Это то, к чему человек приходит сам, исходя из своего опыта познания.
2: Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. Тест на хорошую религию. Можно ли о ней шутить?

0: Словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Маша, и я сейчас учусь в Петербурге, но приехала я из Оренбургской области.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я уверовала 3 года назад, да. А так я из верующей семьи, то есть я об этом постоянно слышала. Наверное, 15 лет, может быть, это много, но вот Бог коснулся сердца, и я очень рада. Как уверовала, когда раньше была, не чувствовала себя виноватой, но все говорили, что он простил грехи, а я не знала, за что прощать. Ну, в принципе, обычная картина для детей верующих родителей, но ближе, уже в подростковом возрасте становилось все хуже отношения с родителями. Но я чувствовала, что я становлюсь, какой-то очень вредной, слишком раздражительной, и это было несколько лет. Ну, и пока один раз ночью, это было зимой, в январе, я просто попросила прощения и почувствовала, как стало легче.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Почему я так долго не каялась? Наверное, потому что я боялась брать ответственность. Знаю, что когда я скажу родителям, что я стала верующей, то есть от меня будет ожидать поведения соответствующего. Да, поведение, но его потом Бог сам поменял.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Конечно, свобода, потому что в моем мозге так было понимание, что на самом деле это не ограничения, что они нам нужны, потому что без них на самом деле будет еще хуже.
0: Верь! Живи, молись. Свободное радио.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Раньше советы искали у жреца, монаха в отдаленном ските или приходского священника. Сегодня идут на тренинги к коучам. И все бы в них ничего, но проблема в том, что обычно они учат, как преодолеть себя ради улучшения собственного качества жизни и совершенно игнорируют тему преодоления своего эгоизма, озлобленности или обид ради блага ближнего. А между тем, именно это является смыслом нашего существования. Переломить страхи и лень, чтобы поднять уровень своего дохода или получить профессию мечты – это замечательно, но Бог дает человеку жизнь, веру и возможность общения с Ним не только для этого. Потому что высокого качества жизни ищут и люди, далекие от веры. Настоящим вызовом для нас является способность переступать через свою «не хочу» не только ради себя, но и ради других людей. Это бывает нелегко, да и мотивации часто не хватает, но это наше призвание. Игнорируя эту сферу, мы закапываем свои таланты, потому что как бы чего ни вышло. Как вы думаете, что по этому поводу скажет господин, когда вернется спросить о ваших успехах в приумножении выданного серебра? Пусть Бог даст вам вдохновение и сил.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Встав же, Мария во дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
2: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
1: И сказала Мария:
3: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святыми его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
1: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой.
4: Наш сайт свободная.медиа.

0: Анжела! Анжела, сделай музыку потише, я пойду к себе в комнату помолиться.
1: Хорошо, Гарик.
2: Господи, я хочу исполнять твою волю. Скажи мне, что бы ты хотел...
1: Гарик, тут Рома пришел. Он спрашивает, нет ли у нас ненужной одежды для приюта. Может, твою старую кожаную куртку отдадим, а?
0: Еще чего? Я ее еще, может, продать смогу.
1: Хорошо, я скажу, у нас нет ничего.
2: Господи, да будет твоя воля. Только укажи мне путь.
1: Рома еще сегодня вечером участвует в раздаче еды. Спрашивает, можешь ли ты нам помочь?
0: Слушай, я что, сумасшедший, по-твоему? Стоять на морозе 2 часа в субботу?
1: Хорошо, я скажу ему, что ты занят.
0: Прекрасно.
2: Господь, я хочу творить великие дела для тебя.
1: Гарик, Петрович звонит. Его выгнали из общежития. Он спрашивает, может ли он у нас переночевать?
0: Еще чего? Петрович свинья. Пусть позвонит Роме.
1: Хорошо.
2: Господь. Все, что ты пожелаешь, только скажи.
3: Молитва – это больше, чем слова.
4: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. 17 июля 1505 года, после потрясения во время ужасной грозы, когда он был на волосок от смерти, Мартин Лютер изменил свои планы стать юристом и принял постриг в августинском монастыре в Эрфурте. Сын зажиточного бюргера Мартин Лютер, закончив францисканскую школу, по решению родителей поступил в Эрфуртский университет, чтобы в дальнейшем стать юристом. В 1505 году он получил степень магистра свободных искусств и начал изучать юриспруденцию. Как отмечали современники, со студенческих лет Мартин мучился приступами черной меланхолии. Он мог посреди вечеринки встать и уйти. Друзья лишь разводили руками. Сам Мартин вряд ли мог объяснить, что с ним происходит. Он усиленно работал, регулярно посещал церковные службы, много молился, но, несмотря на все это, чувствовал, что Бог недоволен им. В такие часы отчаяния он не сомневался, что попадет в ад. Чтение Библии в университетской библиотеке расположило его к занятиям богословием. В 1505 году Лютер был сильно потрясен насильственной смертью своего друга, Алексиса, заколотого перед его глазами убийцами. Вскоре затем, когда он гулял в поле, поднялась буря, и Лютера чуть не убила молния. Как гласит предание, он испугался, пал лицом на землю и поклялся сделаться монахом, посвятив себя таким образом Богу, гнев которого ощутил в разверзающихся небесах. Он поступил в монашество в Эрфуртском монастыре августинцев.

0: сделал это не только не по согласию с родителями и без их благословения, а даже против воли отца своего. Как пишет протоиерей Николай Флоринский, немалым побуждением для Лютера к поступлению в монахи была его наклонность к изучению христианского богословия. Не удовлетворяясь системами римских богословов-схоластиков, он надеялся лучше постигнуть богословские истины в уединенном созерцании.
1: След в истории.

0: факты.
1: Большинство из нас знакомы с замечательной сказкой Андерсена «Снежная королева» по ее советскому варианту, из которого атеистической цензурой были вырезаны многие христианские мотивы. В качестве примера обратимся к знаменитому эпизоду, когда Герда, приближаясь к замку Снежной королевы, встречает сопротивление со стороны отряда Снежного войска. Как же победила она эту армию? Вот что сказано в оригинальном тексте Андерсена, без цензуры. Герда принялась читать молитву «Отче наш». Было так холодно, что дыхание девочки сейчас же превращалось в густой туман. Туман этот все сгущался и сгущался, но вот из него начали выделяться маленькие светлые ангелы, которые, ступив на землю, вырастали в больших и грозных ангелов со шлемами на головах и копьями и щитами в руках. Число их все прибывало, и когда Герда окончила молитву, вокруг нее уже образовался целый легион. Ангелы подняли снежных страшилищ на копья, и те рассыпались на тысячу осколков.
2: Свободное радио рядом.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: золотые библейские стихи.
1: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Притчи 3:5-6.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Достаточная сила. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. Тот же самый Иисус, у которого была сила сотворить вселенную и сила прощать грехи, и сила изгонять бесов, и сила держать все своим словом, это тот же самый Иисус, который сказал ученикам, «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Казалось бы, что раз мы слабы, и раз у Иисуса есть вся эта сила, то, возможно, это Ему надо идти. Но Он сказал, «И се я с вами во все дни до скончания века». Поэтому, когда Он посылает нас нести Его великое поручение, Он на самом деле говорит, «Идите, а я буду с вами». О, если бы вы только знали безмерное величие силы, доступ к которой дал нам Бог. Вам не нужно быть связанными желаниями плоти. Вам не нужно жить в поражении. Вам не нужно жить в зависимости. Вся сила Вселенной доступна вам через Иисуса Христа. Сила, достаточная для любой и каждой неожиданной ситуации. Та сила, в которой вы нуждаетесь, чтобы осуществить Его призвание, чтобы стать более похожим на образ Его, чтобы быть тем, кем Бог хочет, чтобы вы были, эта сила сегодня ваша через Иисуса. Отец, да познаем мы безмерное величие Твоей силы, которую Ты даешь тем, кто уверовал в Иисуса Христа. Да идем мы во имя Твое, в силе Духа Святого, чтобы нести Евангелие этому нуждающемуся миру вокруг нас. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер
0: неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Густав Теодор Фехнер, немецкий психолог, один из первых экспериментальных психологов, основоположник психофизиологии. Его взгляды оказали влияние на многих ученых и философов 20 века. Фехнер вместе с Вильгельмом Вундтом и Германом Гельмгольцем относится к числу основателей современной экспериментальной психологии. Его вклад заключается в том, что он четко продемонстрировал, что поскольку психика поддается измерениям и математической обработке, в психологии, как науке, возможны вычисления. Теоретики, например, Иммануил Кант, на протяжении долгого времени утверждали, что это невозможно, и тем более невозможен научный подход в психологии. Также Фехнер проложил путь для изучения бессознательного Зигмундом Фрейдом и его восьмитомного труда под общим названием «Психология бессознательного». О вере он высказывался так: «Человеческое сознание самим своим существованием доказывает существование высшего божественного сознания».

0: 60-й псалом. «Боже, услышь мой крик, внемли молитве моей! С края земли я к Тебе взываю, сердце мое в унынии. Возведи меня на скалу, которая мне недоступна, ведь Ты — прибежище мое, крепкая башня от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и под кровом крыльев Твоих покоюсь. Ты услышал, Боже, мои обеты, Ты дал мне наследие тех, кто боится Твоего имени. Умножь дни жизни царя, продли его годы из поколения в поколение. Да воссияет он вечно пред Богом, сохрани его своей милостью и истиной. И буду я Твое имя воспевать всегда, день за днем исполняя мои обеты».
1: Свободное радио.

0: heaven. We're in heaven. Тревожные новости сыплются на нас одна за другой, вытягивая силы и надежды на будущее. Но я думаю, что для настоящего христианина это не должно стать непреодолимым препятствием. Ведь те, кто надеется на Господа, обновятся в силе. Ах, как нам нужна эта сила! Поэтому мы продолжим молиться всемогущему Богу о том, чтобы нам претерпеть все, что выпадет на нашу долю, и будем надеяться на нашего Спасителя.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья. Рано или поздно земная жизнь заканчивается, а потом она имеет либо величественное, либо бесславное продолжение вечности. Как важно не наследить в жизни, а оставить после себя добрый след, отпечаток настоящей жертвенной любви. Примером такого служения был святой апостол Павел. Вот как он описывает завершение своей жизни. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 7 стих. В этих словах нет интонации сожаления. Он не ощущает себя в разбитого корыта, хотя находится в неуютных стенах римской темницы. Нет разочарования в душе и обиды на кого-то. Наоборот, он сосредоточен на выполнении своего призвания. Его дело живет, у него есть продолжение в виде живых людей, любящих его и ревностно выполняющих его дело. Таким был верный сотрудник и ученик Тимофей, который первый прочитал эти строки. Язычники, которым проповедовал апостол Павел, были, мягко говоря, не самыми приятными людьми для иудеев. Служить среди народа, знающих духовные азы, было куда предпочтительнее для него, фарисея из фарисеев. Тем не менее, Павел никогда не променял бы высокое положение делать работу, доверенную Богом, на низкое, выполнять что-то, но без воли Божией. Однажды знаменитому евангелисту Билли Грэму предложили пойти в политику, где, по мнению его окружения, он мог бы достичь определенных высот. Его ответ был таким: «Я высшее положение на низшее не меняю». Как-то отец привел своего маленького сына к Достоевскому. Он хотел, чтобы мастер оценил перспективность творческой мысли его мальчика. Дима Мережковский прочитал несколько стишков. «Никуда не годится. Чтобы хорошо писать, нужно страдать», — ответил классик. На это отец возразил: «Пусть лучше уж не пишет, чем страдает». Но он все равно выбрал первое. Оказывается, в каждой хорошей, талантливой вещи, будь то написанный стих или книга, пережитое свидетельство, проникновенная проповедь, как у апостола Павла, действенное увещание детей, чуткость супругов, обретающих вновь друг друга, даже с любовью приготовленный борщ на последние деньги, присутствует подвиг преодолевающего страдания. А если его нет, то вещь непримечательна. Наша незаметная верность, наше терпение могут стать тем самым необходимым подвигом веры, в котором ярко проявится Божье действие в спасении других людей. С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
0: В новый день со свободным радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Любовь заключается вот в чем. Не в том, что мы полюбили Бога, а в том, что Он Сам полюбил нас и послал Сына Своего как искупительную жертву за наши грехи. Любимые, если Бог так полюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Он живет в нас, и Его любовь в нас достигла совершенства.

Привет всем! А вы знали, что в Норвегии есть город под названием Ад? Да, вот прям так, буквально, ад на земле. Ну а если серьезно, то образ жизни, отношения с людьми и вера в Бога помогут приблизиться вам к раю уже сегодня. И если в душе небесное царство и его царь, то даже прописка в городе Ад в Норвегии не страшна.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Братья, пусть примером терпения и стойкости перед лицом страданий станут для вас пророки, говорившие от имени Господа. Вы знаете, мы называем счастливыми тех, кто был стойким до конца. Вы слышали о стойкости Иова и знаете, какой конец жизни дал ему Господь, потому что Господь милосерден и сострадателен. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой иной клятвой. Пусть у вас будет только «да», если «да», и «нет», если «нет», чтобы вы не были осуждены. Попал кто-то из вас в беду, пусть молится. Счастлив кто-то, пусть поет псалмы. Болен у вас кто-то, пусть позовет старейшин общины, и пусть те помолятся над ним, помазав его оливковым маслом во имя Господа. Молитва с верой спасет больного, и Господь поднимет его. Если он согрешил, то будет прощен. Поэтому сознавайтесь друг перед другом в своих грехах и молитесь друг за друга, чтобы Господь исцелил вас. Многое может молитва праведника».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Может быть, вы уже слышали мою передачу о детях, чей кроткий нрав – полная противоположность упрямству и своенравию их товарищей. По каким-то причинам в семьях с двумя и более детьми есть и те, и другие. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Когда один из детей подобен динамиту, а другой похож на ласкового котенка, в семье происходит естественное добровольное распределение ролей. Очевидно, что все неприятные обязанности выпадают на долю послушного ребенка. У родителей просто не хватает сил и мужества вступить в схватку с тигром. Когда нужно пожертвовать одним из детей, выбор падает неизбежно на того, кто не будет громко протестовать. Таким образом, послушные дети выступают в роли этаких козлов отпущения. Последствия этого неравенства очевидны. Послушный, ответственный ребенок чувствует себя обделенным. Где-то в укромных уголках своего сердца он таит обиду, порожденную собственной беспомощностью. Поэтому я настоятельно рекомендую родителям постараться хоть как-то склонить чашу весов в пользу этих послушных детей. Не обделяйте их своим родительским вниманием. Помогите им почувствовать себя равными с их сильными братьями и сестрами. И, конечно, в пределах разумного дайте им право самостоятельно принимать решения. Воспитание ребенка – очень трудный процесс, даже когда речь идет о послушных детях. Такие дети тоже требуют от нас огромного напряжения сил. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
0: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 стих.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Обретение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья. Рано или поздно земная жизнь заканчивается, а потом она имеет либо величественное, либо бесславное продолжение вечности. Как важно не наследить жизни, а оставить после себя добрый след, отпечаток настоящей жертвенной любви. Примером такого служения был святой апостол Павел. Вот как он описывает завершение своей жизни. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 7 стих. В этих словах нет интонации сожаления. Он не ощущает себя в разбитого корыта, хотя находится в неуютных стенах римской темницы. Нет разочарования в душе и обиды на кого-то. Наоборот, он сосредоточен на выполнении своего призвания. Его дело живет, у него есть продолжение в виде живых людей, любящих его и ревностно выполняющих его дело. Таким был верный сотрудник и ученик Тимофей, который первый прочитал эти строки. Язычники, которым проповедовал апостол Павел, были, мягко говоря, не самыми приятными людьми для иудеев. Служить среди народа, знающих духовные азы, было куда предпочтительнее для него, фарисея из фарисеев. Тем не менее, Павел никогда не променял бы высокое положение делать работу, доверенную Богом, на низкое, выполнять что-то, но без воли Божьей. Однажды знаменитому евангелисту Билли Грэму предложили пойти в политику, где, по мнению его окружения, он мог бы достичь определенных высот. Его ответ был таким: «Я высшее положение на низшее не меняю». Как-то отец привел своего маленького сына к Достоевскому. Он хотел, чтобы мастер оценил перспективность творческой мысли его мальчика. Дима Мережковский прочитал несколько стишков. «Никуда не годится. Чтобы хорошо писать, нужно страдать», — ответил классик. На это отец возразил: «Пусть лучше уж не пишет, чем страдает». Но он все равно выбрал первое. Оказывается, в каждой хорошей, талантливой вещи, будь то написанный стих или книга, пережитое свидетельство, проникновенная проповедь, как у апостола Павла, действенное увещание детей, чуткость супругов, обретающих вновь друг друга, даже с любовью приготовленный борщ на последние деньги, присутствует подвиг преодолевающего страдания. А если его нет, то вещь непримечательна. Наша незаметная верность, наше терпение могут стать тем самым необходимым подвигом веры, в котором ярко проявится Божье действие в спасении других людей. С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
2: Или «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Выбор очевиден.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством и благодарностью совершались за всех людей, включая правителей и власти, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это хорошо и угодно Богу, нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один, и один посредник между Богом и человечеством, сам человек Христос Иисус, отдавший себя как выкуп за всех, знак того, что время пришло».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях. Сегодня.

57-й псалом. «Подлинно ли вы, правители, говорите беспристрастно? Справедливо ли судите между людьми? Нет, неправду вы замышляете, ваши руки творят на земле произвол. От утробы матери нечестивые среди отступников, с рождения сбились с пути и обманывают. Яд их подобен яду змеиному, яду глухой кобры, что уши свои затыкает и не слышит голоса заклинателя, как бы тот не был искусен. Раздроби зубы у них во рту, о Боже, вырви, Господи, клыки у львов, да исчезнут, как высохшая вода, пусть будут, как надломленные стрелы в натянутом луке, как улитка, что растает слизью и зайдя, как мертворожденный, что не увидит света. Прежде чем ваши котлы согреет горящий терн, зелен он или сух, нечестивые будут погублены. Праведники возрадуются, когда увидят возмездие, когда омоют стопы в крови нечестивых, и будут тогда говорить: «Поистине праведным есть награда, поистине есть Бог, судящий на земле».

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Филиппах.
2: Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона. Нет, я ищу оправдание через веру во Христа, оправдание, которое дается Богом через веру. Я хочу одного — знать Иисуса Христа, то есть познать силу Его воскресения и разделить Его страдания, уподобляясь Ему соучастием в смерти, в надежде не достигну ли, как ты и я, воскресения мертвых. Это не значит, что я уже этой цели достиг совершенства. Я только рвусь вперед, завладеть призом, потому что Христос Иисус мной завладел».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать. 17 июля 1505 года, после потрясения во время ужасной грозы, когда он был на волосок от смерти, Мартин Лютер изменил свои планы стать юристом и принял постриг в августинском монастыре в Эрфурте. Сын зажиточного бюргера Мартин Лютер, закончив францисканскую школу, по решению родителей поступил в Эрфуртский университет, чтобы в дальнейшем стать юристом. В 1505 году он получил степень магистра свободных искусств и начал изучать юриспруденцию. Как отмечали современники, со студенческих лет Мартин мучился приступами черной меланхолии. Он мог посреди вечеринки встать и уйти. Друзья лишь разводили руками. Сам Мартин вряд ли мог объяснить, что с ним происходит. Он усиленно работал, регулярно посещал церковные службы, много молился, но, несмотря на все это, чувствовал, что Бог недоволен им. В такие часы отчаяния он не сомневался, что попадет в ад. Чтение Библии в университетской библиотеке расположило его к занятиям богословием. В 1505 году Лютер был сильно потрясен насильственной смертью своего друга, Алексиса, заколотого перед его глазами убийцами. Вскоре затем, когда он гулял в поле, поднялась буря, и Лютера чуть не убила молния. Как гласит предание, он испугался, пал лицом на землю и поклялся сделаться монахом, посвятив себя таким образом Богу, гнев которого ощутил в разверзающихся небесах. Он поступил в монашество в Эрфуртском монастыре августинцев. Но сделал это не только не по согласию с родителями и без их благословения, а даже против воли отца своего. Как пишет протоиерей Николай Флоринский, немалым побуждением для Лютера к поступлению в монахи была его наклонность к изучению христианского богословия. Не удовлетворяясь системами римских богословов-схоластиков, он надеялся лучше постигнуть богословские истины в уединенном созерцании.
0: След в истории.

Кто-то считает, что карта — это оккультизм и обходит азартные игры за километр. А другие не прочь сыграть партеечку, чтобы приятно скоротать вечерок. Ни тех, ни других нельзя осуждать. И вопрос даже не в том, имеют ли масти тайный мистический смысл, или это просто фигурки, перекочевавшие к нам через века. Проблемой карты и азартные игры становятся только тогда, когда они рушат отношения, портят жизнь и отнимают покой. А это могут делать и куча других вещей, становящихся идолами в жизни человека. Так что кому-то действительно карты, ставки, лотереи противопоказаны, а кому-то и нет. Главное быть честным и не бояться называть плоды, которые приносят подобные занятия в вашу жизнь.

0: значит, я стал непобедим. Значит, в дверях встал господин. Это спаситель, это учитель, это Господь.
1: 43-й псалом. Но теперь ты оставил нас и посрамил, и уже не выходишь с войсками нашими на битву. Ты обратил нас в бегство пред врагом, и ненавистники наши нас грабят. Ты отдал нас, как овец, на съедение, и рассеял нас между народами. За бесценок ты продал народ свой, ничего от продажи не выручив. Ты сделал нас глумлением для наших соседей. Все окружающие смеются и издеваются над нами. Ты сделал нас посмешищем для других народов. Люди качают головой, глядя на нас. Всякий день бесчестие мое предо мною, и лицо мое горит от стыда. Из-за насмешек тех, кто злословит меня и бранит, из-за мстительного врага. Все это случилось с нами, хотя мы тебя не забыли. И не предали твой завет, не отступали наши сердца, и наши стопы с пути твоего не сходили. Но ты сокрушил нас, превратил наше жилище в шакалье логово и покрыл нас непроглядной тьмой. Если бы забыли мы имя нашего Бога и к чужому Богу простерли руки, неужели Бог не узнал бы об этом, тот, кто ведает тайны сердца? Ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец пред бойней. Пробудись, владыка, почему ты спишь? Восстань, не отвергни нас навсегда. Почему ты скрываешь лицо, забывая беду нашу и гонения? Сведена наша жизнь во прах, и тела наши льнут к земле. Восстань, помоги нам, спаси нас по своей милости.
2: Свободное радио. Держим курс на вечность.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя, и я расскажу вам о кино. Скажу вам, что можно посмотреть, чтобы это было интересно и полезно. Например, американский фильм 2010 года «Джонни». Джонни – это 10-летний мальчик, бездомный сирота, к тому же тяжело больной лейкемией. Однако не унывает и верит, что даже его короткую жизнь Господь использует для благословения кому-либо. Доктор Картер, начавший лечить Джонни, сам нуждается в духовном исцелении, так же, как и вся его семья, не оправившаяся после потери сына Робби. Доктор видит в Джонни и его вере единственную надежду. Как Господь восстановит семью доктора? Что успеет сделать Джонни для него и школьного класса? Фильм «Джонни».
1: Свободное радио.

0: Из книги «Евангелие от Луки».
1: Среди учеников произошел спор, кто из них больше. Иисус, зная, о чем они про себя думают, взял ребенка, поставил рядом с собой и сказал им: «Кто примет этого ребенка ради меня, тот принимает меня. А кто примет меня, принимает и того, кто послал меня. Ведь тот из вас, кто меньше всех, больше всех».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Это «Свободное радио», друзья. Привет. С вами Катя. Услышала недавно такую мысль, что единственное, что у тебя есть, чего нет ни у кого, это ты сам. У тебя есть твой голос, твой разум, твоя история, твое видение. Так что пишите и рисуйте, стройте и играйте, танцуйте и живите, как можете только вы. Вы – уникальное Божье творение. Другого такого нет во всем белом свете.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Стих дня.
1: Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 стих.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья. Рано или поздно земная жизнь заканчивается, а потом она имеет либо величественное, либо бесславное продолжение вечности. Как важно не наследить жизни, а оставить после себя добрый след, отпечаток настоящей жертвенной любви. Примером такого служения был святой апостол Павел. Вот как он описывает завершение своей жизни. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 7 стих. В этих словах нет интонации сожаления. Он не ощущает себя в разбитого корыта, хотя находится в неуютных стенах римской темницы. Нет разочарования в душе и обиды на кого-то. Наоборот, он сосредоточен на выполнении своего призвания. Его дело живет, у него есть продолжение в виде живых людей, любящих его и ревностно выполняющих его дело. Таким был верный сотрудник и ученик Тимофей, который первый прочитал эти строки. Язычники, которым проповедовал апостол Павел, были, мягко говоря, не самыми приятными людьми для иудеев. Служить среди народа, знающих духовные азы, было куда предпочтительнее для него, фарисея из фарисеев. Тем не менее, Павел никогда не променял бы высокое положение делать работу, доверенную Богом, на низкое, выполнять что-то, но без воли Божией. Однажды знаменитому евангелисту Билли Грэму предложили пойти в политику, где, по мнению его окружения, он мог бы достичь определенных высот. Его ответ был таким: «Я высшее положение на низшее не меняю». Как-то отец привел своего маленького сына к Достоевскому. Он хотел, чтобы мастер оценил перспективность творческой мысли его мальчика. Дима Мережковский прочитал несколько стишков. «Никуда не годится. Чтобы хорошо писать, нужно страдать», — ответил классик. На это отец возразил: «Пусть лучше уж не пишет, чем страдает». Но он все равно выбрал первое. Оказывается, в каждой хорошей, талантливой вещи, будь то написанный стих или книга, пережитое свидетельство, проникновенная проповедь, как у апостола Павла, действенное увещание детей, чуткость супругов, обретающих вновь друг друга, даже с любовью приготовленный борщ на последние деньги, присутствует подвиг преодолевающего страдания. А если его нет, то вещь непримечательна. Наша незаметная верность, наше терпение могут стать тем самым необходимым подвигом веры, в котором ярко проявится Божье действие в спасении других людей. С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Я вот тут подумала, какая самая мощная созидающая сила на Земле? Можно ли построить, например, город, руководствуясь яростью и ненавистью? Думаю, таким образом можно построить, ну, максимум тюрьму. Самая сильная творческая сила исходит из противоположности ненависти и зла. И если мы хотим создать что-то по-настоящему прекрасное, нашим руководством к действию должны стать добро и любовь. Гнев и злоба не могут победить самих себя. Мы выбираем путь добра, Божий путь. «Побеждай зло добром», призывает нас и Священное Писание.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Меняем мир к лучшему.

0: Наталья Мелешко. Она стояла у креста, она молчала. Сомкнулись горестно уста, душа кричала: «О, Матерь, горе велико! Распяли сына!» С креста стекала кровь его невыносимо. Стекала кровь с его лица, позор был крестный, а ей шипы с того венца вонзались в сердце. Убили сына на глазах, уж все свершилось, и сердце болью, будто взмах копья, пронзилось. Вдруг землю всю объяла тьма, слеза застыла. Как сильно в этом мире мать любила сына. И, вспомнив ангела слова, она смирилась, склонилась в немощи глава, душа молилась. И в те минуты не понять, воскрес он позже, что имя суждено принять ей Матерь Божья.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Здравствуйте. Я бы хотел подать заявление на регистрацию брака.
1: Чего? Громче говори, я плохо слышу.
0: Я бы хотел подать заявление на регистрацию брака.
1: Вы? На регистрацию?
0: Ну да, а в чем дело?
2: Вы хорошо подумали.
0: Ну, а в чем дело?
2: Ну, знаете, поначалу все так романтично и мило, но поверьте мне, все изменится уже через несколько дней после медового месяца.
0: Как это?
2: Так и знал. Плохо подумали.
0: Да, ну...
2: Понимаете, как бы это вам сказать? Все начинается с пустяков. Типа того, что-то не на то место положил рулон туалетной бумаги, или что-то не так сложил полотенце, потом она начинает тебя пилить. За каждую мелочь при всяком удобном случае сравнивает со своим папашей и мамашей. Жалобы, обиды, скрытая враждебность и никакой романтики. Вот что вас ждет, молодой человек. Извините, мне надо идти. Всего хорошего.
0: Не понял.
3: Добрый день, вы по поводу регистрации?
0: Ну, да нет, знаете, я передумал. Благодаря вашему сотруднику.
3: Какому еще сотруднику? Я сегодня одна на приеме.
0: Как? Да только что вон, ну, вон за тем столом сидел.
3: А, этот? Да никакой это не сотрудник. Это дворник зашел погреться. Он что, пытался вас отговорить от вступления в брак?
0: Ну, что-то вроде того.
3: Да не слушайте вы его. Особенно, если вы верите в Бога.
0: Ну да, я верю. Ну, а какое отношение это имеет к браку?
3: Тот дворник ярый атеист. Но если и вы, и ваша невеста любите Бога, если вы изучаете Его Слово и вместе молитесь, У вас намного больше шансов стать счастливой семьей.
0: Да.
3: А сейчас поднимите правую руку.
0: Зачем?
3: Ну, поднимите. Никто не смотрит.
0: Ну, ладно, ну, хорошо, поднял.
3: Обещаете ли вы, что когда поступите неправильно, будете признавать свою вину?
0: Ну, обещаю.
3: Что будете прощать вашу жену, как и Христос простил вас?
0: Обещаю.
3: Что вы будете принимать помощь от других?
0: Хорошо.
3: Что будете молиться о ваших отношениях?
0: Обещаю.
3: В таком случае вот возьмите бланк заявления.
0: Спасибо.
3: Заполните его вместе с невестой и приносите завтра.
0: Спасибо вам.
3: Есть только одна причина, из-за которой христианская семья может разрушиться. Только если муж и жена забудут, что они однажды пообещали Богу. Служить друг другу, заботиться друг о друге и любить друг друга ради Христа.
0: Это вы о вашем дворнике, что ли?
3: Да нет. Сомневаюсь, что он вообще когда-либо любил кого-то, кроме себя.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Как-то раз у учеников Иоанна возник спор с одним иудеем по поводу обрядов очищения. Они пришли к Иоанну и сказали ему: «Рабби, помнишь того человека, который был с тобой за Иорданом? Ты о нем свидетельствовал. Так вот он тоже крестит, и все идут к нему». «У человека есть только то, что дано ему небом», — ответил Иоанн. «Вы сами можете подтвердить, что я сказал, я не помазанник. Но сказал также, я был послан раньше него. Невеста принадлежит только жениху. А друг жениха стоит рядом, слушает его и радуется, слыша его речи. И ко мне, наконец, пришла такая же радость. Ему надлежит возрастать, а мне умоляться. Тот, кто приходит свыше, выше всех остальных. Тот, кто рожден от земли, сам земной и говорит по-земному. Но тот, кто приходит с небес, тот, кто всех выше, он свидетельствует о том, что сам видел и слышал, но весть его не принимают. А кто его весть принимает, тот подтверждает этим, что Бог всегда верен. Тот, кого послал Бог, говорит слова Божьи, потому что Бог щедро дает ему духа. Отец любит сына и все отдал в его руки. Тот, кто верит в сына, обрел вечную жизнь, а кто не повинуется сыну, никогда не увидит жизни. Божий гнев на нем будет вечно».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Назначение каждой особи в мировом целом вполне своеобразно. Никакой другой особью невосполнимо и незаменимо. Николай Ануфриевич Лосский, российский философ.
1: Свободное радио. Свободное.

0: Надежда есть всегда.
1: Всем привет! Это Василий Чеховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».
2: Я

0: Праведники народов мира. В музее Холокоста Яд Вашем в Израиле есть сад. Он посажен в честь людей, которые с риском для жизни спасали евреев во время Второй мировой войны. Как-то там была группа туристов из Нидерландов. Одна женщина в группе показала всем имена своих дедушки и бабушки, выгравированные на большой панели. Оказалось, Питер и Адриана Мюллер были членами сети сопротивления. В 1943-45 годах они спасли жизнь двухлетнему еврейскому мальчику, выдав его за своего восьмого ребенка. Тронутые этим рассказом, туристы спросили: «Мальчик выжил?» Пожилой человек из группы выступил вперед и сказал: «Я тот мальчик». Мужество защитников еврейского народа напоминает подвиг царицы Эсфирь. Она могла понадеяться, что избежит массового убийства, разрешенного царем Артаксерксом в 350 году до Рождества Христова, потому что скрыла свое происхождение. Однако Эсфирь решила действовать, несмотря на угрозу смерти. Ее двоюродный брат Мордохей просил ее не оставаться в стороне. «Не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» – сказал он. «Возможно, нам никогда не придется принимать таких драматических решений. Но нам обязательно представится возможность возвысить голос против зла и несправедливости, встав на защиту угнетенных. Пусть же Господь даст нам мужество. Небесный Отец, благодарим Тебя за сострадание к несчастным и угнетенным. Помоги нам быть чуткими к Твоему водительству и знать, когда нужно действовать или говорить в защиту тех, кто сам этого не может».
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Настоящее твое.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. Свободное радио всегда рядом.
2: Свободное радио.

0: библейские стихи.
1: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалтирь 41:12.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио рядом.

0: Всем привет! Знаете ли вы, что сейчас в мире существует больше десятка так называемых «святых гвоздей»? Это гвозди, которые якобы использовались при распятии Иисуса Христа. Католики считают, что их должно быть 3, православные, что 4, но на практике их намного больше, и все претендуют на истинность. Забавно, конечно, но как бы там ни было, есть кое-что поважнее. Сколько бы ни было реальных гвоздей, они все же были. Христос был распят и воскрес на третий день. И было бы здорово, если бы люди сосредоточились на этой части истории.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Зинаида Миркина. Мир – это не сумма отдельностей. Мир – целостный организм. И человек – ответственнейшая часть единого целого. Он – лицо этого мира, лицо и слово. Он говорит за всех бессловесных, смотрит за тех, кто не имеет глаз, за мир, небо, горы, леса. Его устами говорит Вселенная. Он не только творение, он творец. Потому что творец мира – не отдельность, не предмет среди предметов, не часть, противоположная другой части. Он – целостность, он – все. И когда Христос сказал «Я и Отец одно», Он отнюдь не возвеличил себя этим, как думали люди, никогда не поднимавшиеся до его уровня мышления. Он взял на себя величайшую ответственность за все и всех. Величайшая ответственность сопряжена с великим страданием. И он пошел на это страдание.
1: Твой новый день на свободном. Thank you.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Притчи Соломона.
1: Терпеливый лучше воина, владеющий собой лучше завоевателя города.
2: В любых обстоятельствах слушай свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

100 нескучных историй. Проповедь у камина. Один прихожанин перестал ходить в церковь. Раньше он каждое воскресенье бывал на службе, и так много лет подряд. Его все знали и потому не могли не заметить, что уже долгое время он не приходит на служение. Однажды священник решил его навестить. Он отправился к нему домой. Дверь была открыта, и священник вошел внутрь. Бывший прихожанин сидел в полном одиночестве перед камином. Когда он увидел священника, кивнул ему головой в знак приветствия и жестом предложил присесть. Устроившись поудобней, священник также стал смотреть на красиво играющее в камине пламя. Мужчины молчали. Через несколько минут священник вдруг поднялся, взял каминные щипцы, подхватил ими пылающую головешку и отложил в сторону, подальше от общего пламени. Затем он вновь сел. Молчание продолжалось. Вынутая головешка тем временем уже перестала полыхать, а только слегка олела и еще через некоторое время совсем остыла и почернела. Священник снова встал, взял щипцы и положил потухшую головешку обратно в очаг. Через мгновение она уже пылала, как ее соседи. Отложив щипцы, священник молча направился к выходу и, когда он уже был в дверях, услышал слова: «Спасибо за визит и за проповедь у камина. В это воскресенье я обязательно приду». Смысл притчи понятен, не так ли? Церковь нужна не только для того, чтобы, как некоторые выражаются, грешники могли замаливать там свои грехи. Церковь нужна, чтобы праведники не превратились опять в грешников. Ведь очень просто без церкви остыть, ослабеть духовно. И не заметишь, как скатишься на самое дно. Церковь нам всем просто необходима, и причем на протяжении всей жизни. Бог создал церковь для того, чтобы удовлетворить все наши духовные, глубинные потребности, чтобы сделать нашу жизнь полней, счастливей. Священнослужители с готовностью ответят на наши вопросы, поделятся опытом. В церкви нас поддержат, если мы в искушении, в борьбе, если мы проходим какие-то испытания, трудности. В одиночку трудно, очень трудно противостоять соблазнам, сомнениям, унынию. Но в общении с единоверцами наша победа. А если кто-то затрудняется с выбором церкви, то можно ведь помолиться, попросить Бога, чтобы Он сам направил нас в ту церковь, которая будет для нас наиболее полезна, где хочет Он, чтобы мы служили Ему.

по решению родителей поступил в Эрфуртский университет, чтобы в дальнейшем стать юристом. В 1505 году он получил степень магистра свободных искусств и начал изучать юриспруденцию. Как отмечали современники, со студенческих лет Мартин мучился приступами черной меланхолии. Он мог посреди вечеринки встать и уйти. Друзья лишь разводили руками. Сам Мартин вряд ли мог объяснить, что с ним происходит. Он усиленно работал, регулярно посещал церковные службы, много молился, но, несмотря на все это, чувствовал, что Бог недоволен им. В такие часы отчаяния он не сомневался, что попадет в ад. Чтение Библии в университетской библиотеке расположило его к занятиям богословием. В 1505 году Лютер был сильно потрясен насильственной смертью своего друга, Алексиса, заколотого перед его глазами убийцами. Вскоре затем, когда он гулял в поле, поднялась буря, и Лютера чуть не убила молния. Как гласит предание, он испугался, пал лицом на землю и поклялся сделаться монахом, посвятив себя таким образом Богу, гнев которого ощутил в разверзающихся небесах. Он поступил в монашество в Эрфуртском монастыре августинцев. Но сделал это не только не по согласию с родителями и без их благословения, а даже против воли отца своего. Как пишет протоиерей Николай Флоринский, немалым побуждением для Лютера к поступлению в монахи была его наклонность к изучению христианского богословия. Не удовлетворяясь системами римских богословов-схоластиков, он надеялся лучше постигнуть богословские истины в уединенном созерцании. След в истории.

0: великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
0: В начале 20 века в Санкт-Петербурге проживал очень богатый человек. Иван Яковлевич Урлауб был владельцем самой большой оптической фирмы в России. Этот богач жил в роскоши и грехах. Ночные гульбища в клубах и ресторанах, в кругу многочисленных друзей, составляли цель и смысл его существования. Прожигателя жизни, расточителя своего богатства и здоровья, часто поутру привозили домой пьяным. После вытрезвления он приходил в себя, смотрел на жену и пятерых детей, которым не уделял внимания, и совесть осуждала его, но ненадолго. Постоянные кутежи мужа отрицательно сказывались на и без того слабом здоровье жены, а старший сын, не в силах больше переносить недостойное поведение отца, однажды ушел из дому навсегда. Со временем богач становился все мрачнее и угрюмее. В душе не было ни радости, ни покоя. Попойки, беспутство делали свое дело. Он скатывался в пропасть и однажды решил уйти из жизни. Прихватив с собой побольше денег, чтобы в последний раз хорошо кутнуть, а потом и пулю в лоб, Урлауб уехал в Италию. В Риме он остановился в лучшей гостинице и на следующий день решил посетить знаменитые катакомбы, в которых первые христиане проводили богослужения. Бродя по темным длинным коридорам подземелья, входя в залы, он увидел орудия пыток и казни христиан, которых преследовал римский закон. Что-то надломилось внутри у Ивана Яковлевича. Он почувствовал восхищение и преклонение перед стойкостью и мужеством мучеников. Совесть обличала его. В голове пронеслись воспоминания его безнравственной, разнузданной жизни, слезы жены, детей. За эти годы он разучился плакать. А здесь слезы рекой полились из давно пересохших глаз. Он не помнил, сколько времени провел в катакомбах, пока служитель музея не провел его к выходу. В душе что-то произошло. Все изменилось. Он иначе начал смотреть на жизнь. Исчезло желание свести счеты с жизнью. Оставаться в Риме не было смысла. Домой, к жене, к детям, просить прощения за нанесенные обиды, за прошлую жизнь. В семье, среди служащих, он стал неузнаваем. Это было яркое свидетельство тому, как Бог силен изменить человека, открыть духовные глаза, направить на истинный жизненный путь. Вскоре Урлауб стал посещать церковь, принял святое водное крещение и сам начал свидетельствовать об Иисусе Христе, как о спасителе грешников. Он сделался самым щедрым жертвователем церкви. Иногда он жертвовал двойную сумму того, что могли несколько сот человек собрать общими усилиями. Он не стал от этого беднее, потому что Бог тем, кто щедро сеет, воздает многократно. После его обращения к Богу пришли все его сотрудники и жена с дочерью. Через время Иван Яковлевич был избран дьяконом, открыл миссионерскую станцию у себя в особняке, финансировал печатание Библии и другой духовной литературы. В 1914 году была война с Германией, и русские солдаты нуждались в душеспасительной литературе. Многие из них обратились к Богу. Много потрудился Иван Яковлевич на Неве Божьей, и по-настоящему жизнь Урлауба стала насыщенной и полноценной тогда, когда он посвятил свою жизнь Творцу. Гораздо лучше иметь богатство Божьей милости, благодати и любви, Его присутствие и Его мир, потому что только Бог может дать полноту жизни.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Свободная.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Через 6 дней Иисус берет Петра, Иакова и его брата Иоанна и ведет их одних на высокую гору. Вдруг его облик изменился у них на глазах. Лицо его засияло, как солнце, а одежда стала ослепительно белой. И вот явились перед ними Моисей и Илия и стали разговаривать с ним. Петр сказал Иисусу: «Господь, как хорошо нам здесь! Давай я сделаю здесь 3 шалаша, один тебе, один Моисею и один Илие». Когда он говорил, вдруг явилось сияющее облако и накрыло их своей тенью. И раздался из облака голос: «Это мой любимый сын, моя отрада. Его слушайте». Услышав голос, ученики пали ничком, потому что сильно испугались. Иисус, подойдя к ним, коснулся их и сказал: «Вставайте, не бойтесь». Подняв глаза, они уже никого, кроме Иисуса, не увидели. Когда они спускались с горы, Иисус повелел им: «Никому не говорите о том, что вы видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Достаточная сила. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. Тот же самый Иисус, у которого была сила сотворить вселенную, и сила прощать грехи, и сила изгонять бесов, и сила держать все своим словом, это тот же самый Иисус, который сказал ученикам, «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Казалось бы, что раз мы слабы, и раз у Иисуса есть вся эта сила, то, возможно, это Ему надо идти. Но Он сказал, «И се я с вами во все дни до скончания века». Поэтому, когда Он посылает нас нести Его великое поручение, Он на самом деле говорит, «Идите, а я буду с вами». О, если бы вы только знали безмерное величие силы, доступ к которой дал нам Бог. Вам не нужно быть связанными желаниями плоти. Вам не нужно жить в поражении. Вам не нужно жить в зависимости. Вся сила Вселенной доступна вам через Иисуса Христа. Сила, достаточная для любой и каждой неожиданной ситуации. Та сила, в которой вы нуждаетесь, чтобы осуществить Его призвание, чтобы стать более похожим на образ Его, чтобы быть тем, кем Бог хочет, чтобы вы были, эта сила сегодня ваша через Иисуса. Отец, да познаем мы безмерное величие Твоей силы, которую Ты даешь тем, кто уверовал в Иисуса Христа. Да идем мы во имя Твое, в силе Духа Святого, чтобы нести Евангелие этому нуждающемуся миру вокруг нас. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если тебе скажут, что пастор церкви тоже простой человек и может ошибаться, значит, тебе не нужен такой пастор. Он должен быть идеальным. Не соглашайся на меньшее.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Знаете, о том, как важна для нас благодарность, мы много читаем в Библии. А недавно ученые провели исследование, чтобы узнать, что происходит в нашем мозге, когда мы испытываем чувство признательности. Невероятно, но выяснилось, что благодарность помогает снять стресс и боль, выйти из депрессии и даже улучшает физическое здоровье. А в послании филиппийцам говорится: «Всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом». Так и будем поступать.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь «Свободному радио» можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

Верь, живи, молись. Свободное радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: деда.
1: Время. Деньги. Зигазун.
2: Когда человек говорит, что у него несколько тысяч контактов в телефоне или несколько сотен друзей в Фейсбуке, это еще не значит, что он с легкостью решит любой вопрос с помощью своих связей и контактов. И даже больше, это еще вовсе не значит, что у такого человека вообще есть друзья. Как утверждает британский антрополог Робин Данбар, количество постоянных социальных связей, которые может поддерживать человек, лежит в диапазоне от 100 до 200. В среднем принято считать значение 150 контактов. Эта величина и получила название по имени автора исследования – число Данбара. Что такое поддержание связей? Это не дежурное рукопожатие по пути на работу, не обмен визитками. Полноценный контакт – это, например, знание особенностей характера человека, его отличительных черт, его занятий, увлечений, жизненных принципов. Поддержание таких связей, то есть дружбы или приятельства, требует, во-первых, временных затрат, а во-вторых, и определенных усилий. Другими словами, это означает, что когда вы кому-то из друзей уделяете внимание, из этого следует, что точно так же кому-то вы этого внимания не уделяете. Логично? Разумеется, мы говорим не о тех, кто молчаливо значится у вас в друзьях в социальной сети, не об этой полсотне

0: Притчи Соломона.
1: Издевающийся над нищим оскорбляет его создателя. Радующийся несчастью не останется безнаказанным.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Всем привет! На Руси Новый год отмечали по-разному. В 10-14 веках – 1 марта, с 1348 года – 1 сентября, а с 1699 по указу Петра I перенесли на 1 января. Но дело ведь не в дате, правда? Просто человеку важно делать отсечки и подводить итоги. Считая время и оценивая события, мы как будто стараемся запечатлеть и сохранить ускользающее. Так уж мы устроены. Но главный итог нашей жизни будет подводить Бог. Главное — не забывать об этом.
1: Музыка, слово —

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: Если кто-то считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает себя, и набожность его не более чем пустой звук. Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность чиста и безупречна в глазах Бога и Отца.

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. Человек не должен спрашивать, в чем смысл его жизни, но скорее должен осознать, что он сам и есть тот, кому обращен вопрос.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер
0: неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: вами о самом важном. Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Баранов Виктор, замдиректор библейской миссии, пастор церкви города Мытищ.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Встретил людей, которые живут по Божьим заповедям, живут так, как говорит Бог. Это меня зацепило очень конкретно.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Это невероятное счастье. Вот просто ты живешь жизнью свободного человека. Ты испытываешь наслаждение в Боге со всеми там трудностями, переживаниями. Но вот, наверное, это самая главная польза.
0: Зачем христианину церковь?
1: Я верю, что церковь – это столб утверждения истины, и что в общении с братьями и сестрами нас Бог формирует, преображает свой образ, а это главная цель.
0: Твой любимый библейский стих.
1: 1 Иоанна, 2 глава. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Бог может прощать грехи. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Евангелие от Марка, 2 глава, с 5 по 7 стихи. Конечно же, самым большим желанием этого человека было исцеление. Но Господь Иисус увидел нечто более важное и сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Это вызвало раздражение у книжников, и они спросили: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Давайте рассмотрим это библейское слово «грех». Писание говорит, что всякая неправда, точнее, всякая неправедность, есть грех. Под этим подразумевается любой проступок, что противоречит помышлениям Бога и Его воле. Мы можем и не замечать грех, думая, что таковым является нечто тяжкое, но Бог был бы неправедным, если бы поступал так же. В любом случае, для Него нет разницы между большим и малым. Итак, если каждый поступок, каждое слово, каждая мысль или каждое намерение имеют для Бога значение, тогда все мы безнадежно потеряны. Сколько бы мы ни старались, мы не сможем избавиться от вины. Однако выход есть. Бог не может не заметить грех, но Он может простить его на основании того, что сделал Христос. Тот, кто верит в Христа как своего Искупителя, знает, что Он умер за его грехи. И поскольку Христос воскрес из мертвых, Он знает и то, что его грехи прощены. Ради Него возвещается нам прощение грехов, и оправдывается им всякий верующий. Деяния апостолов, 13 глава, 38 и 39 стихи.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
0: 17 июля 1505 года, после потрясения во время ужасной грозы, когда он был на волосок от смерти, Мартин Лютер изменил свои планы стать юристом и принял постриг в августинском монастыре в Эрфурте. Сын зажиточного бюргера Мартин Лютер, закончив францисканскую школу, по решению родителей поступил в Эрфуртский университет, чтобы в дальнейшем стать юристом. В 1505 году он получил степень магистра свободных искусств и начал изучать юриспруденцию. Как отмечали современники, со студенческих лет Мартин мучился приступами черной меланхолии. Он мог посреди вечеринки встать и уйти. Друзья лишь разводили руками. Сам Мартин вряд ли мог объяснить, что с ним происходит. Он усиленно работал, регулярно посещал церковные службы, много молился, но, несмотря на все это, чувствовал, что Бог недоволен им. В такие часы отчаяния он не сомневался, что попадет в ад. Чтение Библии в университетской библиотеке расположило его к занятиям богословием. В 1505 году Лютер был сильно потрясен насильственной смертью своего друга, Алексиса, заколотого перед его глазами убийцами. Вскоре затем, когда он гулял в поле, поднялась буря, и Лютера чуть не убила молния. Как гласит предание, он испугался, пал лицом на землю и поклялся сделаться монахом, посвятив себя таким образом Богу, гнев которого ощутил в разверзающихся небесах. Он поступил в монашество в Эрфуртском монастыре августинцев. Но сделал это не только не по согласию с родителями и без их благословения, а даже против воли отца своего. Как пишет протоиерей Николай Флоринский, немалым побуждением для Лютера к поступлению в монахи была его наклонность к изучению христианского богословия. Не удовлетворяясь системами римских богословов-схоластиков, он надеялся лучше постигнуть богословские истины в уединенном созерцании.
2: След в истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. Говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе. Все это сбудется».
2: Свободное радио.

Привет, драгоценная аудитория! Привет всем и каждому! Здесь Наташа Романцова. Никакая не новость. Очень многие живут по системе координат от выходных до выходных. Очень многие, если не сказать все. Но знаете что? Каждый раз, когда звучат вздохи, вот, мол, лето заканчивается, вот выходные пролетели, вот до следующего отпуска далеко, так и хочется добавить. У вас вкус к жизни заканчивается, а не лето, не отпуск и не выходные. Живите сегодня, друзья. Сегодняшний день этого вполне достоин. Живите сегодня.

Каждый христианин – уникальное творение Божьей благодати, в котором есть что-то особенное, чего нет ни в ком другом. Чарльз Спержен.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Когда детям говоришь, ты ни на что не годный, ребенок идет туда, где ему говорят, ты класс, ты супер. Любовь я пыталась найти у парней, но это был тоже обман.
1: В подростковом возрасте Людмила не находила в своей семье ни понимания, ни любви. Поэтому большую часть времени проводила в компании, где ее принимали такой, какая она есть.
0: Мы были две подружки в компании ребят, мужчин, можно сказать. Это были люди, которые были в криминале, там людей убивали, там людей сажали в тюрьмы. Мы все это знали, просто веселились с ними, вот и все.
1: Для девчонок эти парни были настоящими мужчинами. Они реально смотрели на жизнь, и главное, им можно было доверять. В компании парни самоутверждались как могли, а девчонки искали среди них любви и понимания.
0: Я влюбилась в одного парня. И много-много чего я делала только ради того, чтобы ему нравиться. Он стал таким смыслом моей жизни.
1: Люда готовилась быть безупречной женой. Осваивала кухню, ходила на курсы массажа и даже училась оказывать первую медицинскую помощь. Парню нравилось, что она такая деятельная, но жениться он не собирался.
0: Отношений у нас никаких не получилось, потому что криминальная карьера у него была. После разрыва с ним у меня смысла жизни не осталось.
1: Тогда Людмиле было всего 17 лет, но ее настолько поглотила депрессия, что она не хотела ни учиться, ни работать. Будущее представлялось бессмысленным существованием, будто впереди была огромная черная дыра. И вот однажды Люду пригласили на служение известного проповедника Билли Грэма.
0: То, что я там услышала, меня потрясло. Например, Курт Кобейн, солист группы Нирвана, покончил жизнь самоубийством. Перед смертью написал, что я ухожу из этой жизни, передо мной черная дыра. Когда я услышала это, я подумала, надо же, вот он попал в ад.
1: Люда поняла, что эта история про нее. Черная дыра, ад – это то, что было и в ее жизни. Но она не боялась смерти. В криминальной компании это могло произойти с каждым. Тогда Люда из проповеди Билли Грэма не извлекла для себя никакого урока. И два дня спустя она тяжело заболевает. Врачи лечат от простуды, а у Люды отнимаются ноги. Она перестает ходить.
0: Лекарства мне не помогали, я не чувствовала облегчения, просто мне было вообще очень плохо. И в один из таких вечеров я увидела черную дыру. Я увидела свою жизнь глазами Бога. Это было как на пленке, кадр за кадром, многие мои грехи. Я поняла, насколько мерзкая оказывается моя жизнь.
1: От страха Люда сжалась в комочек и четко представила, что если попадет в эту дыру, то уже никогда оттуда не выберется. А черная дыра все приближалась. В отчаянии Люда рыдала. Но тут почувствовала какое-то тепло. На память пришли слова, услышанные на том служении. «Иисус спасает людей». Он был единственной надеждой, и Люда обратилась к Иисусу.
0: Я впервые в жизни обратилась к Богу настолько искренне, настолько самозабвенно, что я сказала: «Иисус, прости меня, я грешница. Просто помоги мне измениться». И в этот момент я почувствовала, что вот Бог меня простил. И тут же я подумала, вот я сейчас умру, я попаду к Богу. А что я ему дам? Я сказала: «Господи, если ты сделаешь так, чтобы я выжила, то я посвящу тебе свою жизнь».
1: Как посвятить свою жизнь Богу, Люда еще не знала, но со спокойным сердцем она уснула. И наутро, когда увидела солнце, с облегчением подумала: «Я жива». Ей захотелось пройтись по комнате, и у нее получилось. Люда была здорова.
0: Я поняла, что это сделал Бог. Через эту болезнь Он привел меня к себе. Но с другой стороны, я понимала, что если я начну жить опять той же жизнью, которой жила, то обязательно я попаду в эту черную дыру, в этот ад, но будет еще что-то страшнее. И вот на этом страхе как бы основывались первые мои шаги вообще за Богом.
1: Люда начала читать Библию, ходить в церковь и все больше узнавать об Иисусе. Страх перед Ним исчезал. И вот однажды в ее сердце вошла Божья любовь.
0: Я была на христианском служении, на котором пели песни. Там были слова: «Боже, я люблю тебя». Я вместе со всеми пела эту песню, а придя домой, сказала: «Господи, я такая лицемерная. Я пою, я люблю тебя, а я же тебя не люблю». Я просто всю эту проблему рассказала Богу. И в этот момент ощутила, что вокруг меня любовь находится. Стала говорить: «Господи, я вот теперь я по-настоящему тебя люблю».
1: Люда твердо решила оставить прошлую жизнь, хотя ей было нелегко признаться друзьям, что она поверила в Бога. Но теперь уже Люда была готова перенести многое ради любви к Богу.
0: Я влюбилась однажды в того, кто больше всех любит меня, и это Бог. И теперь занимаюсь с молодежью, занимаюсь с людьми, которые сидят в тюрьмах, пытаюсь служить тем, что рассказываю этим людям о Боге.
1: У каждого человека есть шанс быть любимым. Чистую отцовскую любовь можно найти у Бога. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».
2: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Павла христианам в Коринфе.
1: «Если есть материальное, есть и духовное. В Писании так и сказано. Стал первый человек Адам живым существом, а последний Адам стал животворящим духом. Не духовное предшествует материальному, а сначала материальное и лишь потом духовное. Первый человек земной из праха земного, а второй человек с небес. Каков земной, таковы и земные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы несли на себе образ земного, так будем носить и образ небесного. Поэтому говорю вам, братья, у земного человека из плоти и крови нет наследия в Царстве Бога, и смертное не сопричастно бессмертному».

0: Стих дня.
1: Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 стих.
0: Слава Богу за все!

0: Библия на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья. Рано или поздно земная жизнь заканчивается, а потом она имеет либо величественное, либо бесславное продолжение вечности. Как важно не наследить в жизни, а оставить после себя добрый след, отпечаток настоящей жертвенной любви. Примером такого служения был святой апостол Павел. Вот как он описывает завершение своей жизни. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 7 стих. В этих словах нет интонации сожаления. Он не ощущает себя в разбитого корыта, хотя находится в неуютных стенах римской темницы, нет разочарования в душе и обиды на кого-то. Наоборот, он сосредоточен на выполнении своего призвания. Его дело живет, у него есть продолжение в виде живых людей, любящих его и ревностно выполняющих его дело. Таким был верный сотрудник и ученик Тимофей, который первый прочитал эти строки. Язычники, которым проповедовал апостол Павел, были, мягко говоря, не самыми приятными людьми для иудеев. Служить среди народа, знающих духовные азы, было куда предпочтительнее для него, фарисея. Из фарисеев. Тем не менее, Павел никогда не променял бы высокое положение делать работу, доверенную Богом, на низкое, выполнять что-то, но без воли Божией. Однажды знаменитому евангелисту Билли Грэму предложили пойти в политику, где, по мнению его окружения, он мог бы достичь определенных высот. Его ответ был таким: «Я высшее положение на низшее не меняю». Как-то отец привел своего маленького сына к Достоевскому. Он хотел, чтобы мастер оценил перспективность творческой мысли его мальчика. Дима Мережковский прочитал несколько стишков. «Никуда не годится. Чтобы хорошо писать, нужно страдать», — ответил классик. На это отец возразил: «Пусть лучше уж не пишет, чем страдает». Но он все равно выбрал первое. Оказывается, в каждой хорошей, талантливой вещи, будь то написанный стих или книга, пережитое свидетельство, проникновенная проповедь, как у апостола Павла, действенное увещание детей, чуткость супругов, обретающих вновь друг друга, даже с любовью приготовленный борщ на последние деньги, присутствует подвиг преодолевающего страдания. А если его нет, то вещь непримечательна. Наша незаметная верность, наше терпение могут стать тем самым необходимым подвигом веры, в котором ярко проявится Божье действие в спасении других людей. С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Был некогда богач, одевался по-царски, и жизнь у него была сплошной праздник. И был нищий, весь покрытый язвами, его звали Лазарь. Он лежал у ворот богача в надежде, что ему достанутся куски, брошенные под стол. Прибегали собаки и лизали его язвы. И вот умер нищий, и ангелы отнесли его на небо, на почетное место рядом с Авраамом. Умер и богач, похоронили его. И в аду, в страшных мучениях подняв глаза, он увидел вдали Авраама и рядом с ним Лазаря. Богач закричал: «Авраам, отец, сжалься надо мной, пошли ко мне Лазаря, пусть омочит в воде кончик пальца и освежит мне язык. Какие муки терплю я в этом огне!» Но Авраам ответил: «Вспомни, сынок, ты уже получил при жизни все хорошее, а Лазарь — все плохое. Теперь он здесь утешился, а ты страдаешь. А кроме того, между вами и нами пролегает великая бездна. Даже если кто захочет перейти отсюда к вам, не сможет. И оттуда к нам никому не перейти». Богач сказал: «Прошу тебя, отец, пошли его в дом моего отца. Ведь у меня 5 братьев. Пусть он предупредит их, а то и они попадут в это ужасное место». Авраам ответил: «У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их». «Нет, отец мой Авраам», — сказал богач, «вот если кто из мертвых придет к ним, тогда они покаются». Но Авраам сказал ему: «Если они Моисея и пророков не слушают, никто их не убедит, даже воскресшие из мертвых».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Дела всегда говорят больше, чем слова.
1: А, два билета, будьте добры. Один взрослый, один детский.
2: Вашей дочери еще нет 12?
1: Нет, нет еще.
3: Мам, ты чего? Мне же 13.
1: Ей 11.
2: Пожалуйста, один взрослый, один детский.
0: Глядя на вас, чему ваши дети учатся?
4: Свободное радио.

0: за ветром.
1: Соломон слишком много думал о себе и своих желаниях. Я вижу себя в нем. Ветхий человек не против много знать. Главное, чтобы поменьше себе отказывать. А такой подход несовместим с послушанием Господу и служением другим. Далеко то, что происходит, и очень таинственно. Кто постигнет это? 7.24. Непостижимый Бог делает непостижимые вещи. Надо признать свою ограниченность, смириться и сосредоточиться на исполнении того, что открыто и понятно. А открытое принадлежит нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Второзаконие 29.29. Мой младший сын не способен понять в полной мере, почему ему нельзя смотреть столько мультиков, сколько он хочет. Но он прекрасно понимает, что я имею в виду, когда говорю «на сегодня хватит». Он понимает, чего я хочу – остановить просмотр, но не понимает причины моих действий. Однако его главная задача в таком возрасте – послушание. Он должен демонстрировать повиновение, не имея способности постигнуть мои аргументы. Эта практика очень пригодится ему, когда он, молюсь об этом каждый день, вступит в искупительные отношения с Небесным Отцом. Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости и невежество безумия. 7.25. Некоторые комментаторы пытаются определить разницу между глупостью и безумием, чтобы увидеть необходимые нюансы и в итоге понимать смысл стиха. Но в данном случае нужен не экзегетический микроскоп, а бинокль. Очень вольно перефразирую этот стих. «И поставил я перед собой задачу – приобрести мудрость и понять глубину испорченности человека». Глупость и безумие в контексте писаний Соломона имеют четкий моральный аспект. Он хотел видеть глубину греховности людей и увидел. Если говорить о таких разделах богословия, как антропология и гомартеология, учение о грехе, то познания Соломона были огромны. Книга «Притч» — это настоящий информационный кладезь для практического богословия. Возьмите, к примеру, ситуацию, описанную в 3 главе 3 царств, где царь разрешил спор о младенце между двумя блудницами. Не имея свидетелей и каких-либо доказуемых фактов, ему нужно было выяснить, кто из двоих лжет. И, скорее всего, по поведению каждой из них он с самого начала догадывался, чей это ребенок. Но были необходимы более весомые доказательства. Его познание, нечестие, глупости и невежество, безумие помогли ему в той ситуации. Чтобы выяснить, кто мать, надо было определить, кто из двоих любит это дитя. И он искусственно создал ситуацию, где каждая из них непреднамеренно проявила содержание своего сердца. Притча 25. Чем лучше понимаешь, как устроено греховное естество, тем яснее толкуешь свои и чужие действия, а также предсказываешь их. Правда, в отношении себя это не дает сил для борьбы. Да, можно проследить каждое неблагоугодное желание до самого корня, понимая природу своих страстей. Но это знание не принесет с собой желания меняться. Покаяние не зарыто в глубинах сердца, оно приходит только от Господа.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Каждый из вас получил свой особый дар, так распоряжайтесь разумно этим многообразием Божьих даров для служения друг другу. Если кто проповедует, пусть проповедует Божью весть. Если служит, пусть укрепляет себя силой, которой наделяет его Бог. Пусть все служит прославлению Бога через Иисуса Христа. Ему слава и сила во веки веков. Аминь».

0: Всем привет! А вы знали, что туфли на высоких каблуках изначально были мужскими? Более того, высокие каблуки вошли в обиход еще до нашей эры, и тогда они не были предметом утонченных придворных, и их носили мужчины из персидской кавалерии, чтобы помочь их ногам оставаться в стременах при езде на лошадях. Мода меняется. Не спешите делать выводы о духовном состоянии человека по его внешнему виду.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр Тимофеев, пастор церкви, старший пресвитер по Кировской области.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Как-то однажды для меня был вызов такой. Я с экрана телевизора услышал, что сам себя уважающий человек должен хоть раз в жизни Библию прочитать. Я считал себя верующим и задался целью Библию прочитать. И только я подумал Библию купить, меня пригласили на работе на встречу с евангелистами. Я пришел на эту первую встречу, и пастор подошел, познакомился со мной и говорит: «Приходи на изучение Библии». Для меня это было как знамение, что вот я подумал Библию купить, начать ее читать. И я начал ходить на изучение Библии, понял, что когда читал Библию, что я абсолютно неверующий человек, я не знаю Бога, а считал себя верующим. И таким образом в моем сердце зародилась вот вера от слышания. Так в Библии написано: вера от слышания, а слышание от Слова Божьего.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Можно сравнить свою жизнь до уверования и после того. Жизнь с Богом, она более уравновешенная, с определенным смыслом. То есть я увидел очень многие перемены в моей жизни. Отношения к жизни, ценности поменялись. Доверяешь Богу, учишься в любых обстоятельствах, получаешь ответы на молитвы. Это очень сильно ободряет, вдохновляет, и осознаешь свое призвание, свое предназначение лучше.
1: Зачем христианину церковь?
2: Для меня сейчас церковь – это как семья. И поэтому, как вот обычная семья, это ценно, это дорого. Ты любишь своих ближних. Точно так же и церковь – это Божья семья, где ты имеешь много братьев и сестер по вере. Так как это семья, и понимаешь, что у церкви есть предназначение здесь на земле, ты отождествляешь себя с церковью, ты становишься одним целым с этой церковью, и поэтому уже не имеешь такого как бы представления, смысла жизни без церкви.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Все, что не делаете словом или делом, делайте во имя Господа».
3: Эй, жизнь моя,

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Алло.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Марка.
1: Подозвав к себе народ и учеников, Иисус сказал: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, возьмет свой крест и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня и радостной вести, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? А кто постыдится признать меня и мои слова перед этим безбожным и грешным поколением, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет облеченный в славу Отца Своего с Божьими ангелами».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа.

0: Пастор?
1: Да?
0: Мне нужно поговорить с вами.
1: Пожалуйста, мы знакомы.
0: Неважно, я ухожу из церкви.
1: Ага.
0: Разве вам не интересно знать, почему я ухожу?
1: Ну, почему же интересно?
0: Я только что выписалась из больницы.
1: Вы хотите сказать, что церковь каким-то образом повинна в том, что вы заболели?
0: Вы что, правда ничего не понимаете?
1: Вообще-то нет. Не посвятите меня в суть дела.
0: Ой, причина, по которой я ухожу из церкви, в том, что за все время, пока я лежала в больнице, ни одна живая душа из церкви не пришла меня навестить.

0: при чем здесь мое имя? Неужели никто не заметил моего отсутствия на воскресном богослужении?
1: Знаете, у меня довольно хорошая память на лица. И, честно говоря, я что-то не припомню, чтобы я когда-либо видел вас в церкви. Где вы обычно находитесь?
0: В самом конце зала. Когда я прихожу на служение, все остальные места уже заняты.
1: А когда вы приходите на служение?
0: Сразу после того, как соберут пожертвования.
1: Ага. А уходите вы, я полагаю, раньше всех, чтобы...
0: Ни с кем не здороваться, правильно полагаете?
1: Ага. Что объясняет то, почему мне ни разу не довелось пожать вам руку.
0: Никогда больше не доведется. До свидания.
1: Минутку, последний вопрос.
0: Быстрее.
1: Скажите, если вы не оставили нам своей фамилии и телефона и никогда ни с кем не общались в церкви, как, по-вашему, мы могли узнать, что вас нужно навестить в больнице?
2: Потому что это ваша работа.
1: Да. Кажется, теперь моя работа станет немного легче.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Иоганн Генрих Медлер. Первую известность и успех принесли Медлеру подробные карты поверхности Луны, составленные им совместно с Бером, и обстоятельный объяснительный текст к ней. В Дерпте он продолжал работу Струва в области изучения двойных звезд. Перенаблюдал 3222 звезды каталога Бродлея и изучил их собственное движение. Выдвинул теорию центрального Солнца. Это была одна из первых попыток изучения строения галактики. Изучал большие планеты, особенно Венеру и Марс. Установил период обращения Марса. По зарисовкам Марса составил карту его двух полушарий. В 1864 году предложил проект нового календаря, более точного, чем григорианский. Был большим популяризатором астрономии. В 1841 году была издана его популярная астрономия, многократно затем переиздававшаяся, на которую нередко ссылался Фридрих Энгельс в своей «Диалектике природы». Медлер писал: «Кто ничего кроме случая не хочет видеть в этой гармонии, обнаруживающейся с такой очевидностью в строении звездного неба, тот должен этому случаю приписать божественную мудрость».

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: 17 июля 1505 года, после потрясения во время ужасной грозы, когда он был на волосок от смерти, Мартин Лютер изменил свои планы стать юристом и принял постриг в августинском монастыре в Эрфурте. Сын зажиточного бюргера Мартин Лютер, закончив францисканскую школу, по решению родителей поступил в Эрфуртский университет, чтобы в дальнейшем стать юристом. В 1505 году он получил степень магистра свободных искусств и начал изучать юриспруденцию. Как отмечали современники, со студенческих лет Мартин мучился приступами черной меланхолии. Он мог посреди вечеринки встать и уйти. Друзья лишь разводили руками. Сам Мартин вряд ли мог объяснить, что с ним происходит. Он усиленно работал, регулярно посещал церковные службы, много молился, но, несмотря на все это, чувствовал, что Бог недоволен им. В такие часы отчаяния он не сомневался, что попадет в ад. Чтение Библии в университетской библиотеке расположило его к занятиям богословием. В 1505 году Лютер был сильно потрясен насильственной смертью своего друга, Алексиса, заколотого перед его глазами убийцами. Вскоре затем, когда он гулял в поле, поднялась буря, и Лютера чуть не убила молния. Как гласит предание, он испугался, пал лицом на землю и поклялся сделаться монахом, посвятив себя таким образом Богу, гнев которого ощутил в разверзающихся небесах. Он поступил в монашество в Эрфуртском монастыре августинцев, но сделал это не только не по согласию с родителями и без их благословения, а даже против воли отца своего. Как пишет протоиерей Николай Флоринский, немалым побуждением для Лютера к поступлению в монахи была его наклонность к изучению христианского богословия. Не удовлетворяясь системами римских богословов-схоластиков, он надеялся лучше постигнуть богословские истины в уединенном созерцании.
2: След в истории.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Журавлев?
1: Хочу сказать вам, напомнить о самом великом сокровище, которое есть в нашей жизни. Это Иисус Христос. Иисус отличался от всех учителей, пророков, вождей своего времени и вообще всех времен и всех народов. И чем он отличался? Тем, что он не пытался людям внушить какую-то идею, и чтобы они за ней последовали. Он говорил: «Следуйте за мной». Он говорил: «Я есть путь и истина и жизнь. Я есть хлеб, который вы должны есть для того, чтобы иметь жизнь вечную». И это настолько отличается от всяких других учителей, религиозных лидеров. Иисус говорил о себе, о том, что только Он есть центр всей нашей веры. И когда Павел однажды встретил Иисуса, он сказал: «Я отказываюсь от всего, что у меня было. Все мои титулы, все мои звания не значат ничего по сравнению с тем, чтобы мне знать Христа. И это есть величайшая драгоценность». И поэтому давайте мы будем с вами делиться этой драгоценностью со всем миром. И пусть Бог благословит вас.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Классики о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. Бог есть свобода и дает свободу. Он не господин, а освободитель. Освободитель от рабства мира. Бог действует через свободу и на свободу. Он не действует через необходимость и на необходимость. Он не принуждает себя признать.
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Достаточная сила. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. Тот же самый Иисус, у которого была сила сотворить вселенную, и сила прощать грехи, и сила изгонять бесов, и сила держать все своим словом, это тот же самый Иисус, который сказал ученикам: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Казалось бы, что раз мы слабы, и раз у Иисуса есть вся эта сила, то, возможно, это Ему надо идти. Но Он сказал: «И се я с вами во все дни до скончания века». Поэтому, когда Он посылает нас нести Его великое поручение, Он на самом деле говорит: «Идите, а я буду с вами». О, если бы вы только знали безмерное величие силы, доступ к которой дал нам Бог. Вам не нужно быть связанными желаниями плоти. Вам не нужно жить в поражении. Вам не нужно жить в зависимости. Вся сила Вселенной доступна вам через Иисуса Христа. Сила, достаточная для любой и каждой неожиданной ситуации. Та сила, в которой вы нуждаетесь, чтобы осуществить Его призвание, чтобы стать более похожим на образ Его, чтобы быть тем, кем Бог хочет, чтобы вы были, эта сила сегодня ваша через Иисуса. Отец, да познаем мы безмерное величие Твоей силы, которую Ты даешь тем, кто уверовал в Иисуса Христа. Да идем мы во имя Твое, в силе Духа Святого, чтобы нести Евангелие этому нуждающемуся миру вокруг нас. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Время настало.

0: время настало.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
3: Иисус пришел к Петру в дом и увидел его тещу, лежавшую в сильном жару. Он коснулся ей руки, и жар тут же спал. Она встала и прислуживала ему. С наступлением вечера привели к нему множество одержимых. Иисус изгнал своим словом нечистых духов и излечил всех больных, потому что должно было исполниться сказанное через пророка Исаию. «Он взял на себя наши болезни и унес наши недуги».

0: Чуть не подходит она.
1: Ничего себе! Ты чего это тут такое задумал?
0: Задумал. На строительном рынке купил все, что понадобится.
1: А что делаешь-то?
0: Да, этот молитвенный закуток хочу соорудить.
1: Что?
0: Молитвенный закуток.
1: Зачем? Тебе что, совсем негде посидеть в тишине и помолиться?
0: Не, да есть где, конечно, но это ведь не молитвенный закуток.
1: И чем, по-твоему, закуток будет лучше?
0: R18.
1: R что?
0: Изоляционный материал.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: С тех пор Иисус стал открыто говорить своим ученикам, что он должен идти в Иерусалим и претерпеть там много страданий от рук старейшин, старших священников и учителей закона, и что там его убьют, но на третий день он воскреснет. Петр, отведя его в сторону, стал ему перечить. «Пожалей себя, Господь! Да не будет с тобой такого!» Но Иисус, обернувшись, сказал Петру: «Прочь с глаз, сатана! Ты сбиваешь меня с пути, и ты думаешь не о Божьем, а о человеческом».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Гостиница ММДМ, Марфа слушает. Простите, это означает Марфа и Мария. Да, похоже на шоколадную фабрику. Очень смешно. Обхохочешься. И номер факса, пожалуйста. До свидания. А с тобой-то что опять? Мы же договорились, если телефон звонит, тот, кто ближе к нему, берет трубку. Я же не могу все делать сама.
1: Прости, Марфа, просто я зачиталась о том, как Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы и накормил 5000 людей. Это все не считая женщин и детей. Разве это не чудесно?
0: Было бы чудесно, если бы ты проверила во всех ли номерах свежие полотенца. Да, еще проверь, в коридоре должны стоять свежие цветы.
1: Будет сделано, сестренка.
0: Петровы заселятся сегодня, номер 14 завтра утром освобождается, да. С такой помощью от моей сестры эта гостиница могла бы называться М, а не ММДМ. Я стираю полотенце. Я убираю в номерах. Я готовлю завтраки. Я постригаю газон. А она что делает? ММДМ. Марфа слушает. Нет, это означает Марфа и Мари. Очень смешно. Обхохочешься. Когда? Да, на это число у нас есть свободный номер. На чье имя зарезервировать? Спасибо, что позвонили в гостиницу ММДМ.
1: Марфа, слушай, ты когда-нибудь задумалась над тем, как Бог чудесно всегда заботится?
0: Слушай, я попросила тебя просто сменить полотенце, и ты даже это не сделала?
1: Я уже поднималась по лестнице в 7-ю комнату, и вдруг меня осенило. Марфа, как чудно Господь всегда заботился.
2: Может, он и полотенце за тебя поменял?
1: Ах, почему я всегда с ней так... ММДМ, Мария слушает. Да-да, как шоколадная фабрика. Да, конечно, мы сможем будить вас в 5 утра. Моя сестра никогда не подводит. Да, завтрак в 6. Приятно было с вами поговорить. До встречи.
2: Кто это был?
1: Звонила очень милая бабушка. Спрашивала насчет завтраков и...
0: А зовут-то ее как?
1: Ой, а я забыла спросить.
0: Мария, как ты могла забронировать комнату, не узнав имя? Надеюсь, ты узнала, когда она приезжает. Я возьму ММДМ. Марфа у телефона. Простите? Да. Она здесь? Сейчас. Мария. Мария. Телефон.
1: Спасибо, Марфочка. Алло, Мария слушает. Это вы опять? Спасибо. Буду ждать вас у нас. Нет, на самом деле она очень хорошая. Она просто любит порядок. Ну, вы понимаете. Хорошо, спасибо, что воспользовались услугами гостиницы ММДМ.
3: Что я на самом деле такая плохая?
1: О чем ты?
3: Ой, ты знаешь, люблю командовать, все контролировать.
1: Ну, в общем, да.
0: Вот так, да? Нельзя было как-то меня пожалеть.
1: Ах, Марфочка, ты всегда была такая. Помнишь мой последний звонок? Ты поправляла мою челку, наверное, 100 раз.
0: Я просто хотела, чтобы ты хорошо выглядела.
1: А помнишь, бабушка с дедушкой приезжали в гости? Ты 3 раза сменила простыни, потому что тебе, видите ли, не нравился оттенок.
0: Знаешь, не вижу в этом ничего плохого.
1: А помнишь?
0: Ну, хватит. Я, кажется, все понимаю.
1: Ах, Марфочка.
0: Я просто не понимаю, как ты можешь сидеть и читать Библию в то время, как нужно столько дел переделать.
3: Знаю, я не должна так говорить. А ведь я тоже люблю Иисуса, ты знаешь.
1: Знаю, Марфочка.
3: Просто так трудно найти время, чтобы сделать все дела и успеть почитать Божье Слово.
1: Может быть, ты работаешь слишком много?
0: Что?
1: Может, отношения с Христом важнее, чем, скажем, подбор свечей по цвету обоев?
0: Так ты думаешь, я совсем не верующая?
1: Нет, Марфочка. Знаешь, если мне будет нужно положиться на кого-то, я пойду к тебе. И если мне нужно с кем-то посоветоваться, я пойду к тебе, потому что ты честная. И я знаю, в церкви очень ценят твои организаторские способности. Это твои дары, и ты используешь их. Отдохни, я возьму. ММДМ, Мария слушает. Остались еще свободные номера на следующую неделю.
0: Кто бы мог подумать, что будет столько работы?
1: Мы поработаем.
4: Но не переработаем.
1: Кстати, ты прочитала первое послание Петра?
0: А я вот сижу и чувствую, что что-то не сделано.
1: Давай так. Сиди здесь и читай вслух, а я займусь цветами.
0: Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
1: Знаешь, Марфа, ты очень изменилась за последнее время.
0: Спасибо, сестренка. Это все благодаря тебе.
1: Я тут ни при чем. Я возьму.
0: Ну ладно, раз уж ты так настаиваешь.
1: ММДМ, Мария слушает.
5: Мне так нужна

возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия открылась нам в том, что Он послал единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Бог возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны

0: Петр Мамонов. Трудиться приходится, и нечего унывать. Жизнь — это не курорт. И вообще скоро все быстренько умрем. И там будет все каждому, кто сколько чего успел. И поэтому, как говорят, спешите делать добро. Это действительно так.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Снова начались гонения на церковь. Что делать? Совсем недолго Евангелие в нашей стране можно было проповедовать открыто и свободно. Опять на церковь оказывается давление. Слово Божие неудобно всем творящим беззаконие. Поэтому поступающие против истины всячески желают либо эту истину исказить, либо замолчать. Видимо, в этом мире Евангелие не может быть проповедовано иначе. Только через испытания, преодолевая сопротивление мира и в условиях гонений. Но как нам выжить в этих условиях? Ведь тревожно, тяжело, страшно. Остается только сохранять мужество и достоинство. Помним примеры героев веры и самого Христа. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия. Христос предупреждал нас о том, что если гнали Его, будут гнать и нас. Разделить долю Господа – большая и нелегкая честь. Но принимать гонения со смирением не значит, что мы не должны защищать, во-первых, своих близких, заботу о которых доверил нам Бог, во-вторых, себя самих. Любыми допустимыми способами. С помощью адвоката, правозащитных организаций и СМИ. А если гонения еще не коснулись конкретно вас и вашей церкви, нужно помогать тем, кто оказался в беде. Вступиться за своих братьев, как за Христа. И не делать вид, будто мы не знаем о них, как в свое время отрекся апостол Петр. Это трудно, особенно пасторам, на которых лежит ответственность за церковь. Но как раз сохранить ее можно, только возвысив свой голос в защиту гонимых.
2: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Лиза Лукашина. Вся улица горит небесной белизной, душа моя болит, когда ты не со мной. Зари холодный цвет и серебро домов, твоих очей рассвет распишет легкость снов. И вырвутся шелка твоей улыбки день, душа моя легка, как радужная тень. И вырвется завет из плена тишины, какое счастье, Бог, что у меня есть ты.
1: Свободное радио.

0: Каждое утро я стараюсь начинать с чтения Библии. И хочу поделиться с вами мыслями, которые посетили меня во время этого чтения. Возможно, в вашем сердце отзовется то, что открылось мне. Меня зовут Катя Ватуля, и я просто христианка. Сегодня утром в 16 главе книги пророка Иезекииля я с удивлением прочитала такой стих. «Вот каков был грех Содомы, сестры твоей. Были у нее и у дочерей ее величие, изобилие, благополучие и покой, но никто из них не помогал нищему и бедняку». Я удивилась, потому что здесь главным грехом этих городов назван не всем известный, казалось бы, грех мужеложества, который даже называют содомией, а нежелание помогать нуждающемуся ближнему. Справедливости ради стоит сказать, что знаем мы о содомском грехе, делая вторичные выводы. Напрямую об этом в книге «Бытия» не говорится, да и сам термин «содомия» появился лишь в XI веке. Его ввел теолог Петр Дамиани. Так что слова пророка Иезекииля, видимо, гораздо точнее описывают грех содомлян и заставляют каждого из нас вздрогнуть. Как же важны в глазах Божьих реальные дела любви, помощь ближнему и нуждающемуся. И какая страшная кара за пренебрежение ими постигла ветхозаветные города. Есть о чем подумать.
1: Свободное радио рядом.

0: притчи Соломона.
1: «Не завидуй жестокому и не избирай ни одного из его путей, потому что мерзок Господу коварный, а праведным он доверяет».

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Мы задуманы таким образом, что нам позволено охотно делать то, чего мы делать не хотим. Что может быть блаженнее, какая мысль может быть притягательнее? Сам факт нашего существования есть дело любви. И я напрасно стал бы бороться за то, чтобы не быть тем, кем я уже являюсь. И даже если я стану кричать «нет», кричать, напрягая гортань в полную силу «нет», то в последнем, отдаленном углу пещеры предательское эхо откликнется «да». Произнесет оно «да». Если после нескольких попыток умереть, мы умираем в последний раз, в этом акте высшей жизни прекращает умирать наше существование. Смертельно лишь одно – быть живым и не хотеть умирать. Каждая охотно умершая смерть есть источник жизни. Чаша любви – смесь жизни и смерти. Чудом является то, что мы не любим. Любовь – это водяной знак на пергаменте нашего существования. Мелодии любви следуют органы нашего тела. Тот, кто любит, повинуется жизни, протекающей во времени. Тот, кто отказывается любить, борется с течением и при этом тщетно. Как легко нам дается жест дарящего, когда золотая вода бытия протекает сквозь нас, как через жерло источника. Как легко самоотречение, когда нас омывает богатство, неисчерпаемо изливающегося на нас грядущего. Как легка верность, когда неверное время надевает нам на палец свое неотторжимое кольцо. Как легка смерть, когда мы ежечасно узнаем, сколь блажен, сколь привлекателен уход. И даже старение – то, чего мы больше всего боимся. То, что связывает и ограничивает нас, взамен окружающего нас тумана, дарует нам внутреннюю ясность бедности. Наше существование лишено трагизма, ибо всякий раз, когда мы от чего-либо отказываемся – мы получаем в награду нечто неизмеримо большее. Чем ближе человек к абсолютному центру полной бедности, тем глубже становится его владение самим собой, тем надежнее возможность обладания всем тем, что его окружает. И таким образом мы можем быть тем, чем мы хотели бы быть. В таинственных водах времени, в тех водах, которыми мы омываем себя и которые суть мы сами, в этой влаге бытия растворяется и преодолевает себя то чувство сопротивления, что так глубоко укоренилось в наших сердцах. Под вопросом лишь то, что закреплено и непрозрачно – жесткость, противостоящая каждому духу, каждому оку. Но око обнажено, а дух наделен способностью светиться сквозь преграду. И вот лучи его проникают насквозь и рассеивают упорство. В то время как мы надеваем на себя покров за покровом, стараясь этой броней отгородиться от неумолимых велений жизни, из наших внутренних глубин пробивается источник, который размывает воздвигнутые нами стены и сносит наши самые прочные крепости. Никто не в силах сопротивляться непрестанному натиску этих волн. День за днем они изматывают нас, песчинка за песчинкой размывают наши опустошенные берега, и в конце концов мы падаем от бессилия. Со временем даже глупейший из нас начинает понимать, что такое время. Время вторгается в человека и стелет себе в нем свое ложе. Оно растирает его своими жерновами, подобно тому, как точит камни поток водопада.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Слышите, я все вам сказал заранее. Так вот, если скажут: «Смотри, он в пустыне», не ходите туда, или «Смотри, он скрывается здесь, в этом доме», не верьте. Словно молния, что рассекает все небо с востока до запада, таким будет возвращение Сына Человеческого. Где будет труп, туда соберутся стервятники. И тотчас после скорби тех дней солнце померкнет, луна светить перестанет, звезды падут с небес и сотрясутся небесные силы. Тогда появится на небе знак Сына Человеческого, и зарыдают в отчаянии все народы земли, увидев, что Сын Человеческий идет на облаках небесных с великой силою и славою. Он пошлет своих ангелов с могучей трубой с четырех концов света, от края небес и до края небес, собрать своих избранных. Пусть вам примером будет смоковница. Когда ветвь ее набухает и распускаются листья, знаете вы, что близко лето. Так и вы, увидев все это, знаете, он близко у самых дверей. Верно вам говорю, поколение это еще не сменится, как все уже сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. А о дне том и часе не знает никто, ни ангелы на небесах, ни сын, знает один Отец.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Поклонение с вопросами. Бывает, во время совместного путешествия кто-то из членов группы спрашивает: «Мы уже приехали?» или «А сколько еще осталось?» Кто не слышал этих вопросов из уст детей? Но и взрослым иногда не терпится прибыть к месту назначения. Похожие вопросы задают люди всех возрастов, когда устают от жизненных трудностей. Говорят, что беда не приходит одна. И мы спрашиваем себя и Бога, когда же это закончится. Так было с Давидом, когда он писал Псалом 12. 4 раза в 2 стихах Давид, чувствовавший себя забытым, отверженным и сокрушенным, спрашивает «Доколе?». По сути, он говорит: «Доколе я должен бороться с этими мрачными мыслями?». Плачевные псалмы вроде этого косвенным образом дают нам разрешение обращаться к Господу со своими собственными вопросами. С кем можно лучше поговорить во время продолжительного стресса и частых трудностей, как не с Богом? Мы можем принести Ему свои переживания, болезни, печали, утрату близкого человека и проблемы в отношениях. Когда появляются вопросы, поклонение не должно страдать. Всевластный Бог приглашает нас прийти к Нему со своими беспокойными мыслями. И, наверное, как в случае с Давидом, в свое время эти вопросы превратятся в молитвы доверия и хвалы Господу. Господь, спасибо, что мне не нужно прекращать поклоняться Тебе, когда возникают вопросы. Я могу использовать эти вопросы для поклонения.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь. Свободное радио.

0: Привет, друзья! Меня зовут Наташа Романцова, а с вами такое случалось. Носят вас на руках, осыпают цветами, дарят подарки. И в самый интересный момент приходится просыпаться и поторапливаться на работу. Но это не отменяет того факта, что самый лучший день – это сегодня.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Сделано с любовью.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы. В этом весь закон и пророки».
2: Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Среди осколков прежнего идола выдружают нового. Элиас Канетти, австрийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.
1: Это «Свободное радио».

0: Лиза Лукашина. Безгранной дали небо холод, залито ввысь, пейзаж мерцает. Он красотою покоряет и смотрит вниз на старый город. Забытый звездами, луною, он не живет, а существует, и освещенную тропою следы рукой своей рисует. Разводы красок на холсте, я вижу небо привидения, прозрачно-сумрачное тленье, не надо тьмы, поверь себе. Далеки вы, небес царицы, и лед внутри пусть свет огнем, вы падаете, словно птицы, в полете гордом и немом. Когда сорвется свет такой, пусть в мир придет немного рая, и кто-то, может, умирая, однажды станет вдруг звездой.
1: Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Библиотека.
1: Здрасте. Вы не могли бы мне помочь? Я тут пытаюсь одно место в Библии найти.
0: Ну, давайте, я по симфонии посмотрю. Какое слово?
1: Рождество. Р-О-Ж-Д-Е.
0: Я знаю, как пишется Рождество. Но сразу могу сказать, в Библии этого слова нет.
1: Как нет? А я думал...
0: Рассказ о рождении Христа есть в Писании, но самого слова Рождество там нет.
1: Как жалко.
0: До свидания.
1: Минутку. Мне вообще-то не само слово нужно. Я хочу кое-что узнать о Рождестве.
0: Что именно?
1: Я ищу место, где написано про тихую ночь. Ну, знаете, песня такая. Тихая ночь.
0: А опять же, в Библии нет ничего про тихую ночь.
1: Что, даже в синодальном переводе?
0: Я бы вообще не сказала, что та ночь была тихая.
1: Почему вы так думаете?
0: Согласно Библии, ангелы в небе громко пели хвалу рожденному царю.
1: Вот и на. Значит, тихо не было, ангелы пели ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Вообще-то они пели «Слава вышних Богу».
1: Что, они не пели ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла?
0: Нет, вряд ли.
1: Послушайте, да вам нужна новая Библия. Всего хорошего. Пусть еще скажут, что не было Деда Мороза.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: «Слово жизни» мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус, созвав к себе 12 своих учеников, дал им власть над нечистыми духами, чтобы они могли изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякий недуг. Вот имена 12 апостолов. Первый среди них — Симон по прозванию Петр и его брат Андрей. Иаков, сын Зеведея, и его брат Иоанн. Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик податей Матфей. Иаков, сын Алфея и Фаддей, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Вот этих 12 послал Иисус, дав им такое наставление. «Избегайте дорог, ведущих к язычникам, и к самаритянам в город не заходите. Идите прежде всего к потерянным овцам народа Израиля. Идите и возвещайте, близко Царство Небес. Больных исцеляйте, мертвых возвращайте к жизни, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром отдавайте. Не берите с собою в дорогу ни золота, ни серебра, ни медной монеты, ни дорожной суммы не берите, ни смены одежды, ни обуви, ни дорожного посоха. Работник заслуживает своего пропитания. Придя в город или селение, разузнайте, кто там человек достойный, и оставайтесь у него до самого ухода. Войдя в дом, пожелайте ему мира, и если дом достоин того, пусть войдет в него мир ваш. А если недостоин, пусть мир ваш вернется к вам. А кто вас не примет и ваших слов слушать не станет, то, уходя из этого дома или из этого города, даже пыль с ваших ног отряхните. Говорю вам, легче будет Содому и Гоморре в день суда, чем тому городу».

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. 7:20-22. Здесь мы находим хорошо знакомую истину о всеобщей греховности. Это ветхозаветный эквивалент Римлянам 3:10-18. Обратите внимание на применение, отталкивающееся от этой доктрины 7:21-22. Оно полно благодати. Вот что нужно делать законнику. Почаще обращать внимание на содержание собственного сердца, прежде чем заносить меч, буквы над чьей-то головой. Вот мудрая середина. Посмотрите, как количество благодати, проявляемой к другим, зависит от осознания своей греховности. 7:20-22. Библейская антропология так чудесно регулирует наши ожидания от других. Вы хотите доброго, ровного, дружелюбного к себе отношения? Не будет этого. Не надо обращать внимание на все, что говорят о вас, разбираясь по каждому случаю злословия. Иначе будет жизнь вечных конфликтов и обид. Не будьте слишком требовательны к тому, что другие думают о вас и, как следствие, говорят. Если начнете выяснять, кто что говорит, то окажется, что даже те, кому по статусу никак не положено, в данном контексте рабы, злословят вас. Вы будете в неприятном шоке. Я открою вам утешающую истину. Как бы плохо о вас ни говорили, знайте, что в реальности вы гораздо хуже. Поэтому нет смысла строить из себя облитого грязью ангела. Лучше благодарите Бога, ибо злословящий вас фактически думает о вас лучше, чем вы есть. Кроме того, если начать вспоминать, окажется, что вы сами грешили этим же и грешили много. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. 7:22. Услышав недобрые отзывы о себе, сразу с раскаянием вспоминайте свои аналогичные грехи, и никакая обида не окопается в сердце. Поэтому не вспыхивайте праведным гневом, у вас нет права на него. Вместо этого скажите себе: «Во-первых, я окружен только грешниками, так что ничего возмутительного не происходит. Случись такое среди небожителей, то можно было бы погоревать. Во-вторых, я хуже, чем о себе нечаянно услышал. В-третьих, я сам грешу этим же грехом, и притом часто, и поэтому не имею морального права возмущаться. Так что надо успокоиться и жить дальше».
1: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка, слово,

100 нескучных историй. Купюра. Один известный психолог начал свой семинар по психологии, подняв вверх 1000-рублевую купюру. В зале было около 200 человек. Психолог спросил: «Кто хочет получить купюру?» Все, как по команде, подняли руки. «Прежде чем один из вас получит эту купюру, я кое-что с ней сделаю», — продолжил психолог. Он скомкал ее и спросил: «Вы все еще хотите получить ее?» И снова все подняли руки. Тогда он бросил купюру на пол, слегка повозил ее ботинком по грязному полу, затем поднял. Купюра была мятая и грязная. «Ну и кому из вас она нужна в таком виде?» И все опять подняли руки. «Дорогие друзья», — сказал психолог, — «только что вы получили ценный наглядный урок. Несмотря на все, что я проделал с этой купюрой, вы все хотели ее получить, так как она не потеряла своей ценности. Она все еще купюра достоинством в 1000 рублей. В нашей жизни часто случается, что мы оказываемся выброшенными из седла, растоптанными, лежащими на полу. В таких ситуациях мы чувствуем себя никчемными. Но неважно, что случилось или что случится, мы никогда не потеряем свои ценности. Грязные мы или чистые, помятые или отутюженные, мы всегда будем бесценны для тех, кто нас любит». Вот такая история. И я скажу больше. Если мы ценны в глазах людей, то тем более мы ценны для Бога. Бог вложил в каждого из нас огромный потенциал. В Библии сказано, что Он создал нас по своему образу и подобию. И даже если мы потеряли этот образ Божий, подобие Божие, может быть, мы в жизни натворили кучу всяких ошибок, наделали много грехов, все-таки Библия утверждает, что Бог может нас восстановить. Господь очень хочет каждому подарить прощение, каждого исцелить, исцелить душу, душевные раны, потому что мы очень дороги для Него. Эту же мысль, кстати, однажды выразил сам Христос, Божий Сын. Эти слова записаны в 10 главе Евангелия от Матфея. «Не продают ли пару воробьев всего за одну медную монету? Однако ни один из них не упадет на землю без воли вашего Небесного Отца, то есть Бога. А у вас, — говорит Христос, — у вас даже и волосы на голове все сосчитаны. Поэтому не бойтесь, вы дороже множества воробьев».

0: книги Евангелия от Луки.
1: У одного богача был управляющий. Ему донесли, что он его разоряет. Вызвав его, хозяин сказал: «Что это я о тебе слышу? Дай мне отчет в управлении. Управлять ты больше не будешь». И тогда управляющий сказал себе: «Что мне делать? Хозяин лишает меня места. Копать я не могу, просить милостыню стыжусь. А, понял, что мне делать. Надо сделать так, чтобы кто-нибудь взял меня к себе в дом, когда лишусь места». Он вызвал одного за другим должников своего хозяина. Первого он спросил: «Сколько ты должен моему хозяину?»
2: 100 бочек оливкового масла», — ответил тот.
1: «Вот твоя расписка», — сказал ему управляющий. «Садись и быстрее пиши 50». Потом спросил следующего: «А ты сколько должен?»
2: 100 мешков пшеницы», — ответил тот.
1: Управляющий говорит: «Вот твоя расписка. Пиши 80». А хозяин похвалил мошенника управляющего за то, что он сообразил, как поступить. Ведь люди этого мира куда сообразительнее в делах себе подобными, чем сыны света. И я вам говорю: тратьте деньги этого неправедного мира на то, чтобы приобретать себе друзей, чтобы потом, когда денег у вас не станет, они приняли вас в свои вечные дома. Кто верен в ничтожном, тот и в великом верен. Кто в ничтожном нечестен, тот и в великом нечестен. И если вам нельзя доверить земное богатство, кто доверит вам истинное? И если вам нельзя доверить чужое, кто вам даст ваше? Ни один слуга не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предан, а другим будет пренебрегать. И вы не можете служить и Богу, и деньгам.
3: Свободное радио.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Эффект свидетеля. Чем больше людей видят, что кому-то нужна помощь, тем ниже вероятность того, как ни странно, что человеку помогут. На самом деле, вероятность получить помощь находится в обратной зависимости от количества людей вокруг. Если вы нуждаетесь в помощи, никогда не ищите ее в толпе. Эффект свидетеля был описан после эксперимента, когда наблюдали, как студенты реагируют на избиение сокурсника в соседней комнате. Когда испытуемый считал, что он единственный свидетель, он бросался на помощь, не раздумывая. И таких было 85 из 100. Когда рядом находился еще один человек, помогать кинулись уже только 63 человека из 100. А когда студент знал, что рядом с ним еще 4 свидетеля, на помощь пришел только 31 человек. К сожалению, так часто бывает. Свидетели аварии или преступления снимают происходящее на телефон, но не пытаются помочь пострадавшему. Потому что каждый считает, что кто-то другой вызовет полицию и кто-то другой вызовет скорую помощь. А вот единственный очевидец понимает, что помочь может только он и действует гораздо решительнее. Если вдруг вам нужна помощь, будьте всегда конкретны. Обращайтесь к конкретному человеку и просите сделать его что-то конкретное, например, вызвать скорую. А если необходимо, обратитесь к другому конкретному человеку, пока тот вызывает скорую, и попросите его вызвать полицию. С одной стороны, это как будто бы кажется нелогичным, ведь чем больше людей, тем больше смогут вам помочь. Но оказалось все наоборот. Все будут стоять, смотреть и ждать, что кто-то другой возьмет на себя ответственность. И чтобы избежать разочарования, во-первых, не попадайте в подобные ситуации, но если вдруг уже пришлось, выбирайте одного конкретного человека для конкретной просьбы. И, кстати, про конкретику, толпу и одного человека. Есть и еще один очень интересный нюанс. Если вдруг вы попадаете в толпу, в какое-то замкнутое пространство, а там еще и давка и паника, неважно, метро, стадион, какая-то давка, верный способ спастись в такой ситуации – выбрать человека, даже если незнакомого, любого человека, и начать его спасать. Начать его, а не себя, выводить из толпы. Так ваши шансы на успех увеличиваются в десятки раз. И надеюсь, друзья, эти знания вам никогда не пригодятся. Но лучше быть во всеоружии.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Зинаида Миркина. Без нового религиозного духа нам не подняться. Меньше всего на свете я надеюсь на официальную церковь, к сожалению. А пока есть мы и они, пока нам представляется дикой возможность покаяния за чужие грехи, пока есть грехи свои и чужие, этот дух еще очень далек от нас. А ведь за грехи одних немцев каялись сперва совсем другие немцы. За грехи фашистов — антифашисты. Это они довели до сознания народа всю бездну его вины.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Зажег звезду.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит пастор Павел Худа.
1: Давайте обратимся к Слову Божьему. Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоися ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень». Слово Божье является обетованием для каждого верующего человека. Я бы хотел обратить внимание на стих 3. Здесь написано: «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». Сегодня это актуально слышать каждому верующему, понимать то, что Бог хранит нас на всех путях. И мы видим, что здесь обетование Божье заключается в том, что Бог избавляет нас. Не секрет, что наша жизнь, она кроет в себе опасность, искушения, трудности, проблемы. Мы подвержены этому, и мы проходим этот жизненный путь. И сатана, он знает, что мы уязвимы, у нас есть свои слабости. Он ставит ловушки, сети, он знает наши пристрастия, он знает, чем мы увлечены чрезмерно. И бывает, мы попадаем и запутаемся в них. Но знаете, милость Божья в том, что Он избавляет нас даже тогда, когда мы попадаем в эти сети. В этом Божья благодать на каждый день для каждого из нас. Дорогой друг, если ты, может быть, сегодня чувствуешь, что ты попал в некую сеть, обратись к Богу, Он избавит тебя из сети. Но также обетование Божье в том, что Он избавляет нас от этих опасностей, чтобы мы не попали в эту сеть. Если дьявол искусно расстилает, но Бог предостерегает нас многократно и через различные обстоятельства, через людей, через Слово Божье, через присутствие Святого Духа, Он избавляет нас в том, чтобы мы не попали в эту сеть. В этом милость Божья для христиан, для верующих, для тех, которые находятся под кровом Его, для тех, которые живут Его жизнью, те, которые верят в Слово Божье, принимают это Слово и находятся под сенью всемогущего, как говорит здесь Псалом. Пусть Бог благословит, друзья, чтобы мы никогда не попадали в эти сети. Но если кто-то из нас оказался в ней, помни, друг, что есть Бог, который избавляет тебя от этих сетей. Благослови вас Господь.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец всегда милосердный к нам, и Бог, который вселяет в нас мужество и поддерживает нас. Он нам опора в любой из наших бед, чтобы и мы, благодаря тому, что нас поддерживает Бог, сами, в свою очередь, были опорой для тех, кто в беде. Ведь насколько безмерны страдания ради Христа в эти последние времена, настолько же безмерна и поддержка, которую мы получаем благодаря Христу.

мы постились, мы взывали, мы кричали, мы страдали, мы стенали, лоб об стенку разбивали. А Бог, Бог, Бог сидел на нашем носу и тихо смеялся над нами.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Почему супруги отдалились друг от друга? Почему супруги отдаляются друг от друга? В период свиданий кажется, что вы не можете надышаться друг другом. Кажется, что вы не в состоянии ждать, чтобы скорее встретиться и провести больше времени с друг с другом. А потом вы женитесь или выходите замуж. Проходит время, и вдруг вы чувствуете себя в самом низу шкалы приоритетов. Что же случилось? Почему мой супруг или супруга больше не находят для меня времени? Если для вас это звучит знакомо, хочу рассказать несколько советов, которые могут помочь вам снова вступить в игру. Первое. Полюбопытствуйте. Если вы хотите провести качественное время со своим супругом, стоит выяснить, что происходит. Может быть, супруг не понимает, что вы проводите вместе слишком мало времени. Или, может быть, есть очень реальная и ощутимая причина, почему так происходит. Вы не можете знать наверняка, если не спросите. Поэтому просто спросите. «Дорогой, дорогая, я действительно скучаю по тебе. Есть ли причина, по которой мы не проводим так много времени вместе в последнее время?» Следующее. Веселье. Это может быть прекрасное время для вас, чтобы открыть что-то новое. Что изменилось? Стали слишком заняты? Может быть, вы лично стали слишком напряженными, негативными, критичными или в целом несчастными? Давайте посмотрим правде в глаза. Никто не хочет общаться с критичным, негативным или несчастным человеком. Так что поверьте в себя и посмотрите, есть ли что-то в вас, что требует изменений, чтобы внести позитивные изменения. Третье. Встряхнитесь. Рутина хороша для многих вещей, но в супружестве рутина убивает настроение. Помните порыв новизны и адреналина, когда вы впервые стали встречаться? Твой брак нуждается в этом. Спланируйте совместные мероприятия, которые никто из вас не делал раньше. Займитесь кулинарным уроком, сходите вместе на скалолазание или что-то новое, что-то веселое. Следующее. Воссоединитесь эмоционально и физически. Сделайте все, чтобы провести пару часов наедине и задать друг другу столько вопросов, сколько вы сможете. Попробуйте узнать что-то новое друг о друге и планировать интимную близость. Новизна дает жизнь отношениям. Это дает жаждать больше друг друга. Это именно то, что вам сейчас нужно. И последнее. Не сдавайтесь. Регулярное и качественное совместное времяпровождение является ключевым признаком здорового брака. Поэтому, если вы не делаете этого, вам жизненно важно выяснить, почему, и устранить причину. И поверьте, оно того стоит. И всегда выбирайте любовь.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

История христианских гимнов. Благодатная скала. Однажды британского пастора Августа Монтегю Топлоди настигла страшная гроза. В тот момент он находился в ущелье, в горах. Поблизости не было человеческого жилья, и пастор нашел укрытие в расщелине одной из скал. Именно там ему пришла мысль написать песню. «Благодатная скала мне спасение дает. От греха, порока, зла я в ней вижу свой оплот. Никого я не страшусь, ввек со мной скала – Иисус». Еще 16-летним юношей Топлоди покаялся, когда вместе с матерью нечаянно для себя оказался на собрании простых жителей деревни в Ирландии. После пения один из них проповедовал, взяв за основу текст из послания Ефесянам: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа». Эту проповедь использовал Господь для спасения души молодого Августа Топлоди. О его гимне «Благодатная скала» рассказывают вот такую историю. Она произошла после кораблекрушения. Одним из потерпевших был музыкант. Он оказался в воде и пытался помочь жене, боровшейся с волнами. Положив руки на плечи мужа, который цеплялся за плавающие обломки корабля, жена еле слышно произнесла: «Я не могу больше. Попытайся продержаться еще немного. Давай запоем песню «Благодатная скала», — предложил муж. И вот над волнами зазвучала песня. Ее услышали и подхватили терпящие бедствия. Один за другим они присоединялись к молитвенному пению и обрели новые силы, сумев продержаться на воде до тех пор, пока не подоспела помощь. Спасшийся певец вместе с женой были уверены, что именно благодатная скала принесла им и многим другим спасение.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Глаза — это светильник для человека. И если глаза здоровы, весь человек полон света. А если глаза больны, человек весь окутан тьмой. Но если свет, который в тебе, тьма, то какова тогда тьма?
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Наталья Мелешко. Вера. Возрастает вера в испытаниях, когда враг вокруг ее теснит. Сквозь преграды, через упование, к ней Господь на помощь поспешит и откроет дали неземные, и прольет благословение дождь. Отойдут, заболкнут силы злые, и отступят темнота и ложь. Возрастает вера и в страданиях, словно сталь через огненную печь, закаляясь в жерле испытания, станет крепче, чем булатный меч. И очистится она в горниле, переплавится, до дна дойдет, и, пройдя над пропастью могилы, вдруг надежды золотом сверкнет. Побеждает вера все преграды, достигая Бога наконец, но не лавровый ей дан в награду, а терновый на земле венец. Возрастает вера, если любишь, бескорыстно, жертвенно, всегда, даже если злом ответят люди, а без дел любви она мертва. Возрастает в радости и в горе, и в трудах, лишениях, борьбе, исполняя в жизни Божью волю, станет светом в чьей-нибудь судьбе. Возрастает вера в благодати, утверждаясь истиной одной, и любви, божественное объятие, как покров над верою живой.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Какой смысл прибираться, если снова будет грязно? Зачем каяться и возвращаться к Богу, если это все равно закончится новым падением? Где бы вы сейчас ни находились в вашем духовном состоянии, помните, что ваш труд не тщетен в глазах Бога. Он знает, что вы проходите и каково вам приходится. И Он готов помочь одержать новую победу. И мы верим, что у вас все получится. А мы поможем, чем можем. Ведь для этого и есть друзья.
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

стать частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Придя в свой родной город, он стал учить в синагоге. Все слушатели поражались. «Откуда у него такая мудрость и такая сила?» — говорили они. «Разве он не сын плотника? Разве его мать зовут не Мариама, а братьев не Иаков, Иосиф, Симон и Иуда? И разве не все его сестры живут здесь у нас?» И потому они его отвергли. Всюду пророк в почете, только не на родине и не у себя дома, сказал им Иисус. И многих чудес он там не совершил из-за их неверия.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.
3: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: если вас не выбрали. Мой друг объявил на своей странице в Facebook, что завершил проект. Все его поздравляли, а для меня эта новость была как нож в сердце. Проект должен был быть моим, но его дали не мне, а ему. Почему? Не знаю. Бедный Иосиф. Он мог бы участвовать в великом деле, но выбрали другого. Когда выбирали апостола вместо отпавшего Иуды Искариота, Иосиф был одним из двух кандидатов. Ученики помолились: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого ты избрал». Деяния 1 глава. И Бог выбрал другого. Выпал жребий Матфию. Несомненно, Матфий радовался. А что Иосиф? Как он воспринял случившееся? Почувствовал себя отверженным, обиделся и отдалился от остальных? Или доверился Богу и со всем усердием стал помогать апостолам? Я знаю, какой вариант лучше. Но в данной ситуации я бы, например, подумал: ну и не надо. Если я вам не нужен, прекрасно. Посмотрим, как вы справитесь без меня. Но это был бы поступок моей плоти, а не возрожденного сердца. В Библии ничего больше не сказано об Иосифе. Мы не знаем, как он себя повел. Намного важнее, как ведем себя мы, когда выбирают не нас. Будем помнить, что Царство Христа важнее наших успехов. И будем с радостью служить там, где определил нам Бог. Небесный Отец, пока я служу Твоему Царству, не так важно, где я и что делаю.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Привет-привет! Привет всем, кто прямо сейчас готов отвлечься от будничной рутины и чуть улыбнуться. Здесь Наташа Романцова. Вы согласны, что проще всего получить быстрые легкие деньги с тех, кто сам хочет получить быстрые легкие деньги? Был такой в жизни соблазн? На нашем сайте есть целый раздел «Ты и твои деньги» или «Управление финансами». Рекомендую!
1: Всем привет! С вами Владимир Томашов, и вы слушаете «Свободное радио».